0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Зачем же вы пришли сюда, доктор Мортимер?
3: За советом. Скажите, как я должен поступить с сэром Генри Баскервилем, который прибудет на вокзал Ватерлоо ровно через час с четвертью?
2: Это наследник?
3: Да, он прибудет из Канады.
1: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. На самом деле, в первую очередь, хочется обратиться к тем людям, которым я по каким-то причинам не нравлюсь. А я не денежка, чтобы всем нравиться. Если моя программа вызывает у вас раздражение, сделайте одолжение. Просто не надо ее слушать. Знаете, я вот, может быть, тоже не фанат творчества певицы какой-нибудь, типа Клава Коки, например. Но я же ее просто не слушаю. Ребят, все очень просто. Если у вас нет чувства юмора, если у вас нет чувства такта, просто забудьте обо мне, не слушайте, не смотрите, и бог фиг с вами, как угодно. Ну что же, давайте поговорим о приятном. Поговорим о том приятном, что случилось на эти выходные, что случается уже более 80 лет. Это праздник Великой Победы. Этот праздник, который будет жить с нами, и я надеюсь, что он будет жить с нашими детьми и внуками, потому что такие события нельзя забывать ни в коем случае. Я тут случайно залезла, не случайно, на одну запрещенную социальную сеть. Ой, друзья, то, что я там прочитала, не будем о политике, но то, что я там прочитала, это просто вот уже... Мне страшно за людей, которые забыли о том, какие зверства творились в годы Второй мировой войны, какие зверства творились с их прадедушками, прабабушками, с их какими-то родственниками, и что происходило на самом деле, и забывать об этих зверствах ни в коем случае не нужно. Я на самом деле очень сожалею, что не смогла поехать на парад к Разорванному кольцу, мотопарад, который проходит каждый год. Меня туда Михаил Цветков пригласил, собственно. Но, к сожалению, не получилось, потому что другое важное мероприятие было. Мы уже несколько лет подряд с литературным объединением «Бронзовый век поэзии и прозы» читаем стихи о войне, о победе известных поэтов, а также поем песни. И все это происходит во дворе академической капеллы в центре, в самом городе. Все это согласовывается заранее, то есть все это согласовывается с администрацией города и с капеллой. Поэтому очень важно это для меня выступление. Я прочитала стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там был», которое каждый раз трогает меня до слез. Это очень сильное произведение. И свое маленькое произведение, которое я вам прочту в самом конце. Ну, это праздник со слезами на глазах. Это День Победы. Это то, что, в общем, мы должны чтить, помнить. К сожалению, тоже не могу я ходить на бессмертный полк, потому что так вышло, что мои дедушки и бабушки не участвовали в войне, потому что они были детьми в этот момент, и воевать им было рано, да и были они далековато от фронта. А тот прадед, который действительно воевал, к сожалению, не сохранился его фотографии. В бессмертном полку я принять участие не могла. Но, тем не менее, мы замечательно выступили в капелле, были зрители, нам аплодировали. Получилось здорово, прозвучали песни, и в конце мы традиционно спели «Катюшу». Кстати, есть такая акция от известной одной радиостанции, на которой я, между прочим, работаю. Вот в 13:30 все поют «Катюшу», где бы они ни находились, и выкладывают видео в социальные сети. Ну, здесь, в принципе, чего скрывать, эта станция называется «Авторадио». Очень хорошая, добрая акция. И мы в ней тоже приняли участие, спели «Катюшу» хором и отправили, собственно, в

Я не люблю большие кубы, мне это экономически невыгодно и, в принципе, нафиг не нужно, потому что я езжу, соблюдая правила дорожного движения в городе, я стараюсь не превышать скорость, потому что все эти превышения, все эти правила, ребят, написаны кровью. И сколько уже случаев было, когда мотоциклисты калечились и погибали их двоечки, их пассажирки погибали, потому что мотоциклист, извиняюсь, валил на все бабки, то есть... От превышения скорости, к сожалению, одни беды, потому что вы не успеваете среагировать на выезжающий какой-то автомобиль, на какого-то долбоящера, который резко без поворотников начинает перестраиваться. У вас нет времени, у вас нет ни секунды, потому что вы несетесь там 150-200 км в час. Подумайте об этом. Ну так вот, BMW GS, он же гусеныш, это знаменитая линейка BMW, так называемых гусей, мотоциклов турэндуро, а мотоциклов для путешествий и бездорожья. Что это такое? То есть, ну, гусь 310 в этой линейке самый маленький, и на самом деле его появление принесло большую радость многим фанатам марки. Почему? Потому что, во-первых, BMW и раньше были дорогими мотоциклами, сейчас они заоблачно дорогие мотоциклы, как и все европейцы и американцы, да и, в общем-то, японцы. Поэтому... Хочется BMW, а денег нет. Ну вот, вот именно для вас такой мотоцикл выпустили. То есть цена нового этого мотоцикла составляет порядка 800 тысяч рублей. А бэушный мотоцикл в хорошем, отличном состоянии можно найти от 350 тысяч рублей, собственно... Да, там 500. Ну, это зависит тоже от года и пробега. Я за свой мотоцикл не стесняюсь, потому что мотоцикл на ходу, мотоцикл ездит, то есть он заводится, у него свежая резина, у него свежие звезды, цепь, то есть вложений он вам не потребует никаких. Только, собственно, масло заменить перед сезоном, но это необходимая процедура всегда. Также у него установлен дополнительный очень яркий галогенный свет и подогрев ручек, что очень сильно, вот реально очень сильно весной и осенью выручает. Так что это за мотоцикл? А мотоцикл отличается очень сильно мягкой подвеской, то есть люди, которые ездят на дорожных мотоциклах, посидев на этом гусенке, говорят, ну я как в облачко села, то есть сел. А мотоцикл, в принципе, замечательно подходит для города, вы можете на нем на работу ездить, на какие-то прохваты, пробеги, куда угодно, там, за хлебушком, но при этом, если вы выезжаете на природу, на дачу, куда-нибудь в лес, вы можете по лесным дорогам покататься, потому что мотоцикл тур-эндуро, то есть это подразумевает то, что у него высокая подвеска, и он предназначен для езды по бездорожью, то есть какой-то гравий, грейдер, сельские дороги, лесные дороги, этот мотоцикл, да, он все может. Недаром, что такие сложные путешествия, как в Тириберку, например, люди обычно садятся на гусей и на подобные мотоциклы, там Трансальпы и прочие, на Африку, Твин, ну, это уже другие марки. Но, в общем, гусь относится к этим всем туристическим мотоциклам, которые позволят вам путешествовать на природу. Поскольку он не очень мощный, он прощает все ошибки новичков. То есть вы не улетите на нем в забор со всей дури. Вот. Но единственное, что я не устану повторять, что мотоцикл должен быть по росту. А все гуси абсолютно высокие. Даже мой маленький гусь, он не маленький, он большой и высокий. То есть он подойдет девушке длинноногой от 170 сантиметров ростом, он подойдет мужчине. Но он не подойдет совсем маленьким, компактным девушкам. Ну, как бы вы будете на него как на забор взбираться, вам будет тяжело, неудобно и страшно. Если вы первосезонница, то это вообще будет для вас кошмар. Поэтому если у вас маленький рост, нет, я этого гуся вам не предлагаю. Я не продам вам этого гуся, вам больше скажу, потому что я потом не хочу вообще краснеть за то, что вы, не дай бог, с него шлепнулись. Нет. Гусь пока еще продается, есть желающие, есть претенденты. Звоните, пишите, если что, договоримся. Вот, ну и на сегодня практически все. Я прочту стихотворение, которое посвящается всем тем, кого мы сейчас очень ждем. Я отправила его другу, который находится довольно далеко. Сейчас все понимаем, где. И его это очень растрогало. Ты просто скорее возвращайся обратно. Крылом на рассвете свернет самолет. Когда все стабильно, тогда все понятно. Но сердце сжимается, женщина ждет. У нас здесь ночами темно и прохладно, у вас там, я знаю, еще холодней. Пишу я письмо, пусть немного нескладно, но ты, я прошу, возвращайся скорей. Звони в мою дверь, чуть уставший, небритый, пусть серый твой свитер зароется нос. Мой маленький ангел, уставший, разбитый, мой маленький ангел к тебе так прирос. Я ждать, как никто, ты же знаешь, умею, и кошкой пружиной свернусь на окне. Но ты, я прошу, возвращайся скорее, мой милый, родной, возвращайся ко мне. Твоей не хватает улыбки и ласки, дела, люди, встречи, сплошной белый шум. И я знаю, что ты не тот парень из сказки.
но сказку поверь.

0: Ири, я для нас напишу. Ну вот, желаю всем женщинам дождаться своих любимых мужчин. Еще раз поздравляю, друзья, вас с праздником Великой Победы. Желаю всем добра, счастья, даже тем людям, которые недобры и, к сожалению, несчастливы. Им я тоже желаю счастья, поверьте это. На сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам, дорога, слушайте Моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 12 мая 1933 года в США был принят закон об общественных работах. Для безработных были организованы общественные работы с гарантированной оплатой, хотя и маленькой. Это позволило занять около 3 миллионов человек. Люди строили дороги и вычищали от сухостоя леса. Вокруг дорог начал развиваться мелкий бизнес, а вырубленные деревья оказались дешевым и востребованным топливом. Леса Америки с тех пор исключительно здоровы, а про американские дороги давно уже ходят легенды. Кто же придумал эту идею изначально? Возможно, вы удивитесь. Это гениальная разработка Кая Юлия Цезаря, который предложил общественные работы как средство справиться с затяжным экономическим кризисом более 2000 лет тому назад. Как говорится, новое – это очень хорошо забытое старое. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Моторадио. The Cure for the Blues.
1: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну а на прошлой неделе громко и ярко прошло празднование 9 мая. Как всегда, отлично прошел мотопробег в честь Дня Победы по дороге жизни. С удовольствием поучаствовали в нем и, конечно, поели очень вкусной солдатской каши. Огромное спасибо организаторам за отличное и такое важное мероприятие, которое проходит уже 18 лет и становится с годами только лучше. Ну а наступающая неделя пройдет уже под знаком общегородского открытия мотосезона 2026 года. О нем я расскажу подробнее чуть позже в анонсе события. Пока скажу только, что будет много вечеринок и боюсь, что все их мне не добавить в один анонс. Но мотоциклистам точно будет чем занять себя на этой неделе. Ну а что касается погоды, то на неделе ожидаются облачные дни, около 15 градусов тепла и будет несколько дождливых дней. В целом типичная весенняя погода для нашего любимого города. Ну а на день открытия мотосезона пока дождя не ожидается, что не может не радовать. Что ж, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 13 мая в среду состоится очередная встреча «Прохват начинающих мотоциклистов» проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Цель и маршрут будут объявлены на месте сбора. Конечно, будет краткий инструктаж по езде в колонне. Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды за час будет принято решение, ехать или нет. Поэтому следите за комментариями организаторов. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. А подарок получит случайный участник встречи «Прохвата», который проедет весь маршрут до конца. 15 мая в пятницу в легендарном мотобаре «Роуд 148» по адресу Лиговский проспект 289 состоится официальная пятничная вечеринка перед городским открытием мотосезона. На вечеринке вы сможете окунуться в те былые времена, положившие начало истории многих в мотопетербурге. Никаких концертов, музыкальное сопровождение, чай, кофе, выпивка, еда – все как было когда-то. Начало запланировано на 20:00. Можно просто приехать посидеть попить чай, а можно засидеться до глубокой ночи. Главное не пропустить само открытие, так что держим себя в руках. 16 мая в субботу состоится городское открытие мотосезона 2026 года. Как уже несколько лет подряд, открытие пройдет на парковке «Зенит-арены», сектор парковки номер П-22. С 11:00 будет открыта основная площадка с внешней стороны арены. Концерт, экспозона, шоу-программа и презентация проектов. Ну а в 13:00 запланирован старт мотоколонны по Старому Петербургу. А по завершении пробега программа на основной площадке продолжится до 17:00. При этом с 16:00 будет дан старт вечеринки у клуба «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, где с 19:00 и до самого утра для вас выступят группы «Джинс Роузес», «Харди Дэвидсон», «The Pretty Bitches» и «Диджей Олси» и «Рокси». Собственно, мероприятие на весь день и наверняка будет чем заняться, помимо езды в колонны. Так что не забываем приехать и поучаствовать в этом знаковом мотособытии нашего любимого города. Также 16 мая в субботу пройдет еще одна вечеринка в честь открытия мотосезона. Мотоклуб «Вервольф МС» приглашает всех мотоциклистов и причастных к мотосообществу посетить свою вечеринку в честь открытия мотосезона, которая пройдет в кальянной «Royal Smoke» и пабе «Даблин» по адресу улицы Калантай, 18А. В программе будут увеселительные мероприятия и дегустация крафтовых напитков. 17 мая в воскресенье состоится традиционный весенний мотопрохват петербургских мотоциклистов в Амгинскую школу-интернат для детей с нарушением зрения. Время сбора колонны 10:00. Старт запланирован на 10:20. Место сбора АЗС «Татнефть» по адресу Советский, проспект 57А. Ну а в программе мероприятия будут концерт, субботник, игра в футбол с командой интерната, а также покатушки детей на мотоцикле. А в завершении мероприятия в 15:30 ожидается вкусный борщ. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее

0: создать на многотысячной площадке клуба атмосферу теплого душевного квартирника. Ну, конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление. Поклонников ждет все тот же матерый русский блюз. Немного юмора, немного грусти и море радости от любимых хитов. Лично я знаю множество поклонников творчества Чижа и убежден, что на концерт обязательно надо сходить. Ну, а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых, ну или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще проходят лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, 2 этаж. Ждем в гости. Что ж, на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Ну и, как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Точка.Б» прокат мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вообще вот так оценивать и попытаться продать собственный мотоцикл, это, наверное, все-таки что-то другое, чем с автомобилем, потому что все-таки более любимое, наверное, больше всего связано с мотоциклом и страхов, и удовольствий, и каких-то рисков, и каких-то аварий. Но можно говорить, что все-таки мотоцикл породнее байкеру, чем машина?
2: Ну, для байкера, наверное, да. То есть для меня, безусловно, привязанность к мотоциклу, она гораздо выше и крепче, чем к машине.
1: Чем к автобусу.
2: Да, продавать мотоцикл... Может быть, знаете, может, поэтому и не ушли.
1: Может, я душой
2: их не отпустил. Но, тем не менее, тут же второй момент. То есть сдаешь, это тоже такие некие компромиссы с совестью, что кто-то будет на моем мотоцикле ездить. Вот. Но, тем не менее, решение принято. Будем запускаться. Сейчас активно все мотоциклы техничим, вот, детейлим, то есть чтобы они были в абсолютно идеальном состоянии. Сказал уже, что их 6 штук. Наверное, имеет смысл сказать, что это все Harley. То есть У меня 6 мотоциклов. Циклов Harley Davidson и разноклассовых, начиная.
1: Ну, себе-то вот. Какой-то оставил хоть один себе?
2: Здесь от обратного. Я даже свой решил тоже поставить в прокат, да, потому что линейка у меня получилась такая. Ну, то есть свой, я имею в виду, они все мои, но свой основной, на котором ездил практически там 100% времени, это Harley Davidson Street Glide. Угу. То есть вот он мне очень нравится, я езжу в основном на нем. И когда приняли решение, что будем запускать прокат, вот линейка, она такая. Там есть легенькие спортстеры, есть средние мотоциклы типа Верода, Спортглайда, да, и есть, ну, точнее, и вот не хватает еще чего-то тяжелого. А тяжелый только мой, только Стритглайд. Ну и поэтому решил, что ладно, раз уже делаем, то будем делать опять для людей. Все сдадим.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании Точка Б.
4: Подробности в интернете.
5: Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.

0: музыка на Моторадио. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1076 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 69 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека, в том числе 1 ребенок. Ранения получили 74 человека, в том числе 12 детей. По мототранспорту 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 10 человек. 2 человека погибли, в том числе 1 ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Возьми с собой Моторадио.
5: Ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если как-то.
6: Если там аккуратно пройти, то...
7: Хроники путешествий.
8: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. И нужно, наконец, завершить нашу поездку по Смоленской области. Следующую церковь, о которой я сейчас и расскажу, я тоже увидела просто вдоль дороги. Глаз меня не обманул. Я поняла, что что-то там есть интересное. А хотя торопилась в Оржев, а уже темнело. Итак, церковь Воскресения Славущего или Вознесенская церковь находится в деревне Торбеево Новодугинского района Смоленской области. Это кирпичная трехпрестольная церковь в стиле зрелого классицизма. Она построена в 1793-1794 годах на средства княжны Александры Николаевны Лобановой-Ростовской, урожденной Салтыковой. Нужно сказать, что Лобановы-Ростовские – это русский княжеский род, одна из двух ныне существующих ветвей князей ростовских. При этом принадлежат к династии Рюриковичей. Итак, храм возведен взамен старой деревянной церкви, как водится, и представлял собой четырехстолбную однокупольную постройку со скругленными углами, близкую по форме к овальной, с выступами алтаря и притвора и с парными колокольнями. По описи 1910 года церковь была каменная, окрашенная известью и покрытая железом. Постановлением от 2 ноября 1940 года здание передали под мастерские МТС. В то время это была не сотовая связь, а машинно-тракторная станция. Позже оно использовалось местным колхозом. До 1941 года в храме хранили и перерабатывали лен. А по воспоминаниям местных жителей, во время Великой Отечественной войны в храме фашистские оккупанты держали пленных красноармейцев, а умерших или расстрелянных советских солдат они закапывали вблизи церкви. Уже после войны, в конце 1950-х годов, церковь частично разобрали на кирпич для строительства Дома культуры в районном центре. Не нашлось другого строительного материала. С большим трудом, ломом и даже взрывчаткой разрушили все 4 фасада храма, но центральную часть разрушить не удалось. При этом, когда растаскивали по кусочкам трапезную, под полом обнаружили склеп Лобановых-Ростовских. Ну, не знаю, правда это или нет. Поэтому сохранился только основной объем храма, овальная в плане ротонда, которая опирается на 4 опоры и завершена куполом. Сейчас здание покрыто лесами, и несмотря на то, что активных работ нет, но где-то есть немножечко строительных материалов, типа побелки или каких-то досок или чего-то еще. Хотя в интернете я никакой информации о том, кто ведет эту реконструкцию, не нашла. Вот такая вот интересная находка может быть найдена вами прямо вдоль дорог, если вы будете достаточно внимательны, а не

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Автоклуб на Моторадио.
2: Друзья, здравствуйте. В эфире «Оффроуд для всех» на Моторадио Онлайн. У микрофона Роман Герасимов. Сегодня я хочу пригласить вас в Приозерский район Ленинградской области, туда, где майская нежная зелень встречается с черной жижей болот, а весеннее солнце освещает не туристические тропы, а капоты боевых внедорожников. Речь пойдет о Ленинград-трофе. Гонке, которая с 1 по 3 мая прошла сразу в трех статусах. Этап чемпионата Северо-Западного федерального округа по трофи-рейдам, этап чемпионата Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответственно, тоже по трофи-рейдам. И это, друзья, вам не любительская покатушка. Это полноценные официальные соревнования по трофи-рейдам, которых в календаре Ленинградской области, увы, остается не так уж много. Поехали. Организаторы гонки серьезные. Комитет трофи-рейдов РАФ, региональная спортивная федерация автомобильного спорта, местное отделение ДСАФ. И если неофициально, то автомобильный клуб ориентирования и туризма «Автокод» в очередной раз задал высочайшую планку проведения качественных соревнований в этой довольно непростой дисциплине. Это люди, которые продолжают верить в трофи и проводить его так, как это положено делать, несмотря ни на какие моды, веяния времени. Сразу оговорюсь, то, что вы услышите, это не претензии на объективную хронику, это не пересказ официального протокола, это мои личные впечатления человека, который любит бездорожье, но смотрит на это все через объектив камеры и в рамках своего амплуа журналиста. Для меня это уже третья поездка на Ленинград-трофи, и, наверное, впервые нам так повезло с погодой. Плюс-минус комфортная температура, ни изнуряющей жары, ни холода, ни бесконечного дождя, ни туч кровожадных насекомых, которые в этих местах обычно собираются в отдельный очень злой класс участников. В общем, весна только вступала в свои права. Это свежая трава, это прозрачный воздух, легкая дымка над болотами и при этом никакой климатической экстремы, которая, в общем, отвлекает нас от главного, от борьбы машин и людей с настоящим бездорожьем. Вообще, Приозерский район давно облюбован джиперами, трассы там проверены годами, многие болоты и просеки уже стали почти домашними для спортсменов, но в этот раз организаторам удалось удивить даже самую искушенную публику. После многочисленных прокаток, разведок, десяток часов, потраченных на планирование, родился маршрут, в котором новые и неизведанные локации аккуратно сплетались уже известными, но от этого не менее коварными болотами. Опытные спортсмены, публика, в общем, избалованная. И мало просто грязи по фары. Нужна сложная, многослойная трасса, где меняются типы препятствий, ритм движения, где постоянно нужно держать мозг и руки в тонусе. И вот это как раз получилось. Ни расслабиться, ни проскочить на автопилоте не удавалось никому. Отдельными, хоть и неофициальными соавторами трассы, вновь стали местные бобры. Они как будто специально работали в одну смену с организаторами, прикрывали ручьи, подтапливали участки, насыпали плотины и валили деревья так, что некоторые локации превращались в натуральный трехмерный пазл из грязи, воды и древесины. Ленинград-трофи прошел в формате линейного ориентирования, то есть это когда экипажи последовательно проходят спецучастки и точки на них, ну а позицию, соответственно, их можно отслеживать по ходу дня. Такой формат прекрасен для пресс. Ты примерно понимаешь, где находится пелетон, кто первый, кто второй и так далее, и можешь планировать точки съемки, при этом не превращаешься в безнадежно опаздывающий пресс-кар, который хаотично мечется по лесным дорогам. В первый день старт категории Т1 и абсолютный проходил довольно далеко от нашей базовой точки, и мы с коллегой Алексеем отправились на трассу ТР-2. Начинался путь ребят с участка, который я бы, наверное, смело назвал бобровым учебником по мини-апокалипсису. Такая, знаете, заболоченная местность, изрезанная рвами, может быть, и не широкими, но очень глубокими, да еще и с ответственными скользкими берегами. К этому надо добавить деревья, поваленные в абсолютном беспорядке, как будто кто-то, знаете, высыпал из мешка гигантские спички. Протиснуться между ними, не застряв и не загрузив машину по зеркалам в жидкую грязь, было, конечно, задачей не из легких. Двигаться первым по такой обстановке особенно тяжело. Любая ошибка лидера становится автоматически готовой подсказкой для тех, кто идет следом, то есть видно, где не стоит лезть, какие места лучше вообще обойти по дальней траектории. Поэтому уже к моменту нашей второй встречи с участниками на другой локации с глубоким лесным ручьем расстановка сил успела поменяться уже несколько раз. Лидеры и аутсайдеры постоянно менялись местами, и это делало картину особенно динамичной и драматичной. Второй день стал своеобразным экзаменом для всех категорий. Старт проходил на просторном, таком открытом болоте, которое после зимы оказалось настолько непростым, что для многих именно здесь гонка, в общем, и заканчивалась, толком не начавшись. Ряд экипажей не то, что не добрался до финиша спецучастка, они даже, в общем, от старта успели отъехать на какие-то символические метры. И на этом фоне работа опытных экипажей выглядела особенно показательно. Кстати, многие именитые экипажи воспринимали Ленинград Трофи и воспринимают сейчас как серьезную тренировку перед первым этапом чемпионата России по трофи-рейдам, который в начале июня пройдет в Ленинградской области. Уровень подготовки автомобилей и умение ездить по топким грунтам здесь измерялись не только минутами и часами, но и буквально пройденными метрами. Кому-то удавалось буквально выгрызать каждые десятки метров по сантиметру, вытягивая лебедкой машину вперед. Кому-то приходилось отступать, кому-то искать обходы. Ну а лидеры, поборовшись вначале, все-таки смогли вырваться из объятий болота и уйти дальше, на другие спецучастки. Но остальным пришлось долго и упорно вариться в этой природной грязевой воронке, прежде чем они завершили первый из трех подготовленных на день спецучастков. Ну, во второй день мне вновь довелось по-настоящему попрыгать по бревнам в той самой бобровой вырубке, где двумя днями ранее стартовал класс ТР-2. Только теперь на этом участке одновременно выехали на ТР-1 и Абсолютный. И зрелище, я вам скажу, это стало еще более плотным, еще более насыщенным, потому что на уже такой немножко размятой трассе на тех же поваленных стволах и в тех же бездонных ручьях сошлись машины разных

0: А лидеры в ТР-1 по темпу, по стилю прохождения препятствий, в общем, не сказать, что сильно уступают более подготовленным машинам класса «Абсолют». Отдельные слова благодарности организаторам. Они верят в Турфирейды не как в развлечение выходного дня, не как в источник дохода, а как в серьезный вид автоспорта и ради этого жертвуют своим временем, силами и иногда очень ощутимыми материальными ресурсами. И пока есть такие люди, в Ленинградской области будут проходить Турфирейды высокого уровня. Хочу персонально поблагодарить Дмитрия и Анну, людей, которые стали не только главными затрелищиками этого внедорожного праздника, но и гостеприимно превратили свой дом в настоящий штаб гонки. Там решались орг-вопросы, строились планы съемок, обсуждались итоги дня, в общем, до поздней ночи, до почти до утра, в атмосфере легкого хаоса, кофе и бесконечных карт местности. Спасибо судьям за честную, спокойную, очень внимательную работу, за то, что умели и строго следить за регламентом и по-человечески поговорить с участниками и прессой, когда была минута передышки. Эти ребята делают великое дело. Без них любые, даже самые красивые трассы остаются просто набором координат. И, конечно, спасибо участникам. Ради вас собирается этот сложный оркестр из статусов, регламентов, лицензированных судей, организаторов, фотографов, операторов. Вы – главные герои Ленинград Трофи. Приезжайте еще. Это гонка для вас, и это гонка про вас. В этом году у организаторов сложилось, я считаю, все. Сильный состав участников, великолепная нежная весенняя погода, дружелюбная и теплая атмосфера лагеря, четкое и объективное судейство. И я уверен, что каждый, от главного судьи до тихой какой-то группы поддержки участника где-нибудь у костра, уехал домой с ощущением, что эти 3 дня были прожиты не зря. И очень хочется верить, что ровно через год мы снова встретимся там же, в Приозерском районе, на великом и по-настоящему прекрасном Ленинград-Трофи, чтобы снова проверить, где заканчивается дорога и начинается трофи. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
1: Отпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
2: Уже такой грязный, смотри, весь мокрый.
1: По чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 12 мая 1933 года в США был принят закон об общественных работах. Для безработных были организованы общественные работы с гарантированной оплатой, хотя и маленькой. Это позволило занять около 3 миллионов человек. Люди строили дороги и вычищали от сухостоя леса. Вокруг дорог начал развиваться мелкий бизнес, а вырубленные деревья оказались дешевым и востребованным топливом. Леса Америки с тех пор исключительно здоровы, а про американские дороги давно уже ходят легенды. Кто же придумал эту идею изначально? Возможно, вы удивитесь. Это гениальная разработка Кая Юлия Цезаря, который предложил общественные работы как средство справиться с затяжным экономическим кризисом более 2000 лет тому назад. Как говорится, новое – это очень хорошо забытое старое. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hits.

0: тем по машине.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1076 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 69 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека, в том числе 1 ребенок. Ранения получили 74 человека, в том числе 12 детей. По мототранспорту 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 10 человек. 2 человека погибли, в том числе 1 ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио.

0: Всем здравствуйте. Приветствую в нашей эфирной студии компанию «Яблочная» в лице руководителей, технических директоров, они же продавцы, они же складские работники, они же уборщица. Авторы идеи, уборщицы и так далее. Компания «Яблочная» — официальный дистрибьютор техники Apple. Мы так можно говорить?
1: Пускай так.
0: Пускай так, да, хорошо. Великолепный Михаил Петров. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: добрый день.
1: Здравствуйте.
0: И замечательный Алексей Мхаян. Здравствуйте, Алексей, добрый день. Ну что, поздравления начнут приниматься у вас все-таки в день X, который приближается со скоростью метеорита.
2: Да? Чтобы не сглазить, лучше, да.
1: В пятницу, да. В пятницу мы ждем всех, приглашаем вас, приглашаем всех слушателей Моторадио. Приходите 15 мая на открытие. У нас будет торжество, праздник. Будет много интересного, угощения, игристое всем на входе. Кто
0: то есть
1: не
0: вы
1: заживлен.
0: Осваиваете ту часть города, да, в которой редко бывают те, которые живут в другой части города.
1: Да, локация.
2: Так и оказалось, что там многие люди приходят, вот мы сейчас в таком периоде находимся, когда приходят какие-то люди с улицы, которые про нас не знают, и которые говорят, что в районе ничего нет такого похожего. Ага, то есть есть какие-то, как это называется, полукустарные такие ларечки, где можно купить какие-то дешевые там китайские чехольчики, зарядки. Вот.
0: Приклеить такого... левый экран желтого цвета приклеить.
2: Да, такого, так... чтобы, опять же, можно было все вместе в одном месте сделать, отремонтировать, купить, сдать и так далее.
1: Да, локация выбрана неспроста. Дело в том, что сейчас очень многие большие крупные сетевые магазины закрываются, которые были официальными представителями Apple в России. И в том районе, где мы открываемся, это метро Московское. Мы находимся прямо возле выхода из метро. Это очень удобно, если вы едете к нам не на автомобиле.
0: А бывает прямо люди заходят с сетками, с авоськами, прямо с рынка едет, да. И прямо с картошкой там.
2: Чемоданами, там же рядом аэропорт.
1: Многие, кстати, да, по пути в аэропорт заходят. Вот сейчас были, мы работали в тестовом режиме последние пару недель, и заходили люди, которые по пути в аэропорт заезжали купить наушники, купить срочно пауэрбанк нужно, там еще что-то. Такое, сопутствующие вещи с собой в полет, скажем так.
0: Давайте дадим справку нашей аудитории, уважаемые. Что из себя представляет вообще в принципе проект «Яблочная»? Кто первый раз слышит, расскажите.
1: Яблочная — это магазин бутикового типа, это магазин по продаже техники и аксессуаров Apple, это сервисный центр. Мы представляем помимо Apple еще множество премиальных брендов, таких как Dyson, Sony, Bauer Wilkins, Bose, Marshall, также мы продаем Sony PlayStation и аксессуары для всех этих устройств.
0: Garmin,
1: конечно же. Garmin, Whoop, браслеты умные, Плауд, Нот, это диктофоны с искусственным интеллектом и так далее. То есть у нас действительно огромный ассортимент техники. Все, что сейчас в трендах, все, что сейчас актуально, все, что сейчас производится на мировом рынке, вы можете приобрести у нас теперь уже в нашей сети магазинов «Яблочная».
0: Слушайте, ну вот вы обаятельные люди, что сейчас редкость, честно говоря. А можно говорить, что правильно преподносить себя — это огромнейший плюс вообще? Вот вы знаете, иногда стоишь в очереди в магазине «ОК», да перед тобой люди такие стоят там, да, и кассиршам: покажите там, я не знаю, карточку нашей сети. Вот, а ты подходишь и говоришь: здравствуйте, и так улыбка, и прямо видишь, люди расцветают.
1: Конечно, мы вообще очень делаем большой акцент на общение с клиентами. Я как-то раньше уже говорил о том, что у нас клиенты наши становятся нашими друзьями, как в целом и с вами мы подружились точно так же. То есть мы готовы выслушать, готовы помочь в любом вопросе, разобраться вместе, если даже мы не знаем в моменте, как ответить, мы готовы вместе погрузиться в этот вопрос и решить его, да, все, что касается техники, все, что касается этих вопросов. Все специалисты, которые у нас работают, они с многолетним опытом, ребята постоянно обучаются новому, все время мы смотрим обзоры, выходит новый продукт, мы его изучаем, мы смотрим, разбираем, понимаем, как он работает.
0: Если... Да, продавцы просто симпатичные, хорошо выглядят.
1: Просто
0: всегда.
1: Красивые ребята. Да,
0: да. Бритые, там, не знаю, хорошо пахнут.
1: Да, да, все правильно. Ну,
2: давайте еще немножко про концепцию скажем. То есть, что, в принципе, отличие какое нас, может быть, от других множества магазинов. У нас, как правило, магазин находится на какой-то проходимой улице. Это не торговый центр, это не отдельно стоящий какой-то ларек, это не подвал, и это, соответственно, не подъем наверх по лестнице. Это всегда первый этаж. Ну, то есть, приоритет в этом всегда у нас. Вход с улицы — это какая-то проходимая улица. Особенности у нас еще есть. Это клиент клиентская зона обязательно для ожидания,
0: то когда есть человек, посидеть,
2: пока мы что-то делаем,
0: что-то порассматривать.
2: Да, все верно. Так. Есть уголочек, кстати, про который мы, по-моему, ни в одном эфире особо не освещали. У нас есть как музейная часть. То есть это на Некрасово, это люки, в которых там есть экспонаты, которые уже не рабочие, но уже музейного такого типа.
0: Поясняйте, какие люки?
2: Да, это... в полу есть стеклянные...
0: Есть подвал, подвал. Вот так, да.
1: Есть, да, такие...
0: А вместо пола стекло.
1: Все верно. Есть две ямы, которые покрыты очень прочным стеклом, которое невозможно разбить. И под этим стеклом находятся экспонаты. Кстати, Алексей говорит, не рабочие, но некоторые из них еще включаются. Я сам проверял недавно.
0: А лампочка загорается?
1: Ну да, там может быть экран загорается. У нас там стоят iMac'и старых моделей, представлены iPhone'ы, одни из первых, представлены ноутбуки. И они лежат прямо под вами, можно их рассмотреть. Потрогать нельзя, к сожалению. А во втором магазине, в новом, там музей у нас на втором этаже находится.
0: Мы сейчас еще скоро видео посмотрим, как у вас там все оборудовано.
2: Там мы решили сохранить эту концепцию и тоже там обыграть. То есть эта зона будет расширяться потихоньку, помимо того, что у нас есть одна полка такая красивая, там, где представлена коллекция коробок от самого первого айфона до самого последнего. Такая уже, когда 18, получается, там 20, по-моему, в этом году, по-моему, 20 айфон выходит, если я не ошибаюсь.
1: Или 21-й.
2: По счету. И вот 20 коробок всех поколений. Плюс еще там были промежуточные всякие 5C, там 16E и так далее.
0: Вот эти. То есть вся вот эта палитра, да?
2: Да, вот, ну такая интересная экспозиция получается. Это тоже такое, и мы хотим это направление расширять, вот эти вот, вот Миша как раз вчера выкладывал ролик, интересно, у нас есть гарнитура, которая на Авито, оказывается, стоит колоссальных денег. Вы знали, Александр, что Apple выпускал в свое время hands-free гарнитуру в одно ухо?
1: Это знаете, как на таксисты раньше ездили?
0: Вряд ли, да.
1: Bluetooth такие.
0: А еще, знаете, снайперы, но правда, снайперы. Для них не подходит, слишком ярко-белый такой.
1: Нет,
0: видит.
1: Там черная.
0: Но правда, снайперы. Для них не подходит, слишком ярко-белый такой.
1: Нет,
0: видит.
1: Там черная.
0: А черная,
1: она черная
0: правильно
1: была,
0: подходит.
1: Да. Я думаю, что это специально для американской армии изобретали. Просто многие

0: Авито, смотрю, 99 990 рублей люди продают эту гарнитуру.
1: Стошка!
0: 100 тысяч за аксессуар.
2: Не распакованная.
0: Но она не распакованная, а у нас распакованная. Я поднимаюсь наверх, смотрю, она лежит. Но она открытая была, то есть ей...
1: А вы так не боитесь вот сейчас так прямо говорить на всю страну?
0: Теперь уже, да.
1: Слушайте, а бывает, что человек приходит какой-нибудь к вам и говорит, я вот собиратель, и можно ли через вас заказать, например, iPhone 1? Вот там.
2: Наоборот, бывает. Наоборот, говорят, вы, наверное, коллекционируете, можно вам дать старое принести? Мы говорим, конечно, вот у нас музейная экспозиция, приносите. Мы как раз коллекцию наполняем. Вот мы ищем сейчас, может быть, кто-то нас услышит, айбуки, пауэрбуки, которые были такие, может быть, помните, цветные? MacBook такой, да, MacBook был, он даже был не формы, не квадратный, как сейчас, помнишь?
0: Да.
2: А там была одна версия с ручкой, аж вот так можно было носить. А вторая была такая, она была похожа на такую трапецию, они были в цветных корпусах, и были такой же кинескопные, может быть, если помните, с цветными, с прозрачным корпусом.
1: Кинескопы, наверное, да, наверное, помню.
2: Вот у кого-нибудь бы найти такой. А, кстати, у нас, помнишь же, был iMac на ножке, куда он делся?
0: iMac на ножке, он у нас стоит.
2: Кругленький такой, помнишь? На поворотный, как люкс-лампа.
0: Нет, не помню. А, да, помню.
2: Вот куда он делся?
0: Это был.
2: Вот у нас знаете. Кто-то его, походу, подрезал.
1: То есть сейчас пошел намек на то, что у вас есть и складские помещения. Обширные. Даже вот не надо, помню, что
2: вот
1: там.
2: Вот надо их посмотреть. Посмотреть, да.
1: Я предлагаю вот что. Немножко музыкальную паузу сейчас возьмем. Напомним еще раз, что в гостях у нас компания «Яблочная», которая сегодня приехала к нам в студию рассказать о новом магазине, о котором, собственно, мы и рассказываем, пытаемся, по крайней мере. И продолжим через буквально, ну, не знаю, пару минут, наверное. Хорошо? Давайте, да.

Михаил Петров и Алексей Мхоян. Мы продолжаем эфир тире рассказ о том, каким, собственно, уже стал, наверное, магазин, и запустим понемножечку видеоряд, который ребята любезно сняли для

0: вот этого нашего сегодняшнего эфира. Вот для начала мы видим замечательного мужчину. Да. Слушайте, а есть вообще фетишизм некий у фанатов? Ну, например, там срезанная прядь волос Стива Джобса, срезанная там, я не знаю, какой-нибудь там платок носовой, в который он высморкался и сохранилось его биоли.
1: Есть круче. Есть, если знаете, может быть, компания Кавиар?
2: Кавиар, да.
1: И у них есть лимитированная серия iPhone. По-моему, даже и 17-е поколение они делали с вот здесь вот вместо яблочки, точнее, на яблочке сделана вставка, там как-то смолой залита часть водолазки Стива Джобса.
0: Кусочек. То есть прямо вот реально настоящий,
1: который,
0: да,
1: выкупили, ага, они поделили на части, и в каждый телефончик сюда вот такой кусочек ткани добавляют.
2: Кстати, водолазки распродавались на некоторых аукционах и в Лондоне, и, по-моему, в Голландии продавались на аукционах его водолазки. Насколько известно по истории, у Стива Джобса, у него же всегда был один и тот же лук, у него были Левайсы.
0: Я нажму play пока, да?
2: Да.
0: Так, все, поехали. Итак.
2: Это вот наша зона ожидания как раз.
0: Прекрасный, о, кожаный диван. Слушайте, ну как в BMW прямо, кожа. Так, что мы видим?
2: Кофемашина.
0: Так, и разные вкусные товары.
1: И вот,
0: товар,
1: собственно, часть зоны, которая будет расширяться. Это вот
2: музей.
1: Рабочие и нерабочие устройства, да. Часть музейной экспозиции.
0: Подождите, получается типа два этажа, да?
2: Да. А вот та самая гарнитура, про которую мы рассказывали, лежит.
0: Ну, тут не разглядеть на мелком экране, но мы вам верим.
2: Ну и вообще классная концепция, что помещение двухэтажное, можно пройтись, прогуляться. То есть есть простор для того, чтобы занять себя изучением товарной сетки, товарной линейки. Многие клиенты заходят, поднимаются наверх, смотрят, что у вас там, а что здесь. То есть интересно наблюдать ассортимент. В отличие от Некрасова, на Некрасова тоже классно, но площадь не позволяет вот так пойти и разгуляться.
0: Слушайте, каждый магазин по-своему хорош. Тут нельзя там ругать, мне кажется. Они оба у вас уютные.
2: Ну да.
0: Слушайте, а отпугивается народ ценами? Все-таки цены, ну, можно говорить, наверное, что во всем мире, если у вас техника не ворованная, а она, я думаю, вряд ли ворованная, извините, да, то они все, вот как стоят во всем мире, там очень условно, там $1000 там какой-нибудь девайс, да, вот он стоит так везде, ну, просто в переводе на местную валюту, наверное. И вот эта вот маржа, она такая там, ну, по чуть-чуть у всех есть, и тут уже дальше вопросы жадности. Кто-то много прибавляет, кто-то там понемножку и так далее. Но в целом вопрос, бывает так, что заходят люди, вот те же с картошкой, знаете, с рассадой, говорят, ё-моё, за телефон столько, да капиталисты проклятые.
2: Сейчас очень мало этого стало, даже сейчас заходят, я просто сейчас сам с Лёшей провели все это время сейчас вдвоем в новом магазине, и заходят люди преклонного возраста, пенсионеры, действительно аудитория немножко отличается от центра, люди заходят, но нет такого, как раньше. Раньше люди такие, что за цены? Сейчас для людей 100 тысяч рублей это нормально за смартфон. То есть люди уже как будто бы привыкли к этому. Раньше люди говорили, ага, телефон должен стоить там 3000 рублей, он не может стоить 100. То есть теперь люди понимают, что смартфон — это неотъемлемая часть жизни, это ваша почти ID-карточка и вещь, без которой жить необходимо, поэтому 100 тысяч рублей за него — это недорого.
1: Ну, я думаю, что я еще дополню, что... Ушла мысль.
0: Ну, все равно хорошо дополнил. Получилось.
1: Сейчас я просто очень много процессов в голове, потому что в преддверии открытия тут очень много всяких информации сыпется, и иногда путаешься просто.
2: Александр, мы, кстати, вот сейчас посмотрели на видео. У нас там был уголок с мерчем на нашем новом. Мы каждый год выпускаем новый мерч, футболки. И в связи с этим хотели вам вручить тоже небольшой подарок. Это наша футболка новая.
0: Ой, спасибо вам большое.
2: Носите с удовольствием.
0: Так, ну, все, на видео отобразилось. Отлично. Яблочные и упаковки, пакетики. Слушайте, вот спасибо вам огромное, во-первых. К вопросу о тщательности подарков, упаковок и вообще внешней презентабельности. Вы придаете этому значение, мы уже говорили немножко перед музыкой об этом. Это действительно ваша стратегия, политика? Или вы, когда завлечете весь город, вы уже тогда будете и пакетики похуже, и в газету заворачивать, потому что, ну, никуда не денетесь?
2: У нас вот ответственный человек за эти процедуры.
1: Все эти 10 лет топил за то, что важна упаковка, важна то, как вы преподносите продукт человеку, собственно, как и там завет, как это, как нам завету
0: завещал
1: Стив Джобс, да, и же с ними. То есть продукт должен быть красивый не только снаружи, но и внутри. Поэтому я стараюсь тоже поддерживаться этой концепции. Важно, как человек берет коробку, что на нем, на коробке есть наш какой-то фирменный стикер, он кладется в какой-то фирменный пакет, не там, чтобы была вариация пакетов, там, чтобы был какой-то бумажный пакет, он был с какими-то своими приколами, чтобы были мерч, у нас очень большой уклон на мерч, ну, собственно, наши футболки, это не просто футболки какие-то купленные с маркетплейсов, а мы вот с Михаилом ездили на производство, выбирали ткань, выбирали вот какие там будут нашивки, дизайн, соответственно, разрабатывали все вместе, это на производстве под нас отшивается, по нашим лекалам, то есть мы снимали мерки, потом корректировали это как-то, то есть это не массовая история какая-то. И вот такой подход,
0: он слушают и думают, нифига себе, они потратились. То есть там,
1: это, наверное... это не про продажу, честно говоря, это больше такой рекламный, наверное, инструмент, потому что здесь о заработке не идет речь вообще.
2: Большинство мерча мы дарим нашим друзьям, нашим медийным каким-то знакомым, нашим дорогим клиентам.
0: Ну вот только что произошло.
2: Да, вы наш дорогой клиент, поэтому вам тоже дарим, как нашему другу. Вот. Что говорить про внимание к деталям, Алексей действительно очень сильно запаривается по этому поводу. У нас визитница даже на визитнице выжжена вот так вот лазером яблочная. Подойдешь там к кофемашине, хочешь взять ложечку, а у нас даже на подставке для ложек и сахар тоже написано яблочная.
0: Ну, это может все-таки людей иногда отпугивать, которые вот так считают в голове утилитарно, что все это прибавлено к стоимости телефона. Ну, это такой...
1: Разная аудитория. Просто кто-то это ценит. Нет, я вспомнил, что я хотел сказать.
0: Ура!
1: Просто сейчас ценовые потоки как бы у людей перераспределились, наверное, как у нас всех. Мы просто немножко по-другому стали расставлять приоритеты. И вы спросили про покупательскую способность. Она, скорее, просто немножко видоизменилась. То есть люди, может быть, не так активно стали покупать новые устройства. Они стали там более щепетильно подходить к выбору. Но также, например, сектор там с сервисом, он вырос, потому что люди стали ремонтировать больше старые устройства. Или там пытаться, не знаю, там... У нас спрашивают про бэушные устройства. Мы хотя в массовой, как-то в больше, по большей массе не продаем, но если человек просит, мы можем попробовать что-то для него подыскать. Хотя вот опять же Михаил говорил, что мы стараемся всегда подход найти, даже если в чем-то не разбираемся, там, или если у нас чего-то нет, мы стараемся, вот у нас приходит какой-то клиент, говорит, можно какую-то штуку заказать? Мы говорим, у нас такого нету, но мы для вас поищем. То есть вот, собственно, это такой френдли подход, когда мы стараемся почти любой вопрос, запрос нашего, ну,
0: можно еще перефразировать, выбрать. Что, наверное, все больше и больше людей понимают, что качественный продукт, он, ну, реально... Ну, я могу привести маленький пример из собственной жизни. Вот был момент, когда я заботился покупкой приставки для Smart TV. И начитался очень много разных там. И прямо есть приставки, в которых пишут там вот столько-то оперативной памяти, столько там вот этого, вот этого. Начинаешь читать отзывы. Вот здесь сломалось, вот тут, вот перепрошивка и так далее. Начал читать про официальные Google TV приставки, там, к Xiaomi, например, да? И вроде там и параметры вроде бы там по цифрам похуже, но читаешь отзывы, прямо люди говорят, ну вообще он работает, вот прямо вот, вот как iPhone, грубо говоря, настолько вылизанная операционная система, без каких-то вот этих вот левых вариантов, и ты понимаешь, что лучше я заплачу там лишнюю тысячу, там две, ну я про приставку говорю, она там недорогая, но ты получаешь, тем не менее, надежный такой вот продукт, который вот как описан, такой он и есть. В отличие от многочисленного предложения, большого предложения всякого вот такого, которое вот, ну, не пойми, как может, собственно, вот. Я извиняюсь за такой рассказ, не в вашу сторону.
1: Ну, все правильно говорите, да.
0: Но, тем не менее, вот такой есть вот эффект. Я напомню, что в гостях у нас Яблочная РФ компания, и мы говорим об открытии нового магазина, который открылся уже. Давайте мы в него вернемся. Еще раз, где он, как в него зайти, и когда будет раздаваться кейтеринг в виде...
2: Все очень просто. Мы находимся возле метро Московская. Это адрес Московская. Московский проспект, дом 189.
0: Ну вот вышел из метро человек.
2: Сразу выходите слева мы. Вот прям сразу выходите. Выход номер 6, если так быть точным, потому что можно выйти на площадь, где фонтаны, а можно выйти к сторону Ленинского проспекта. Вот как раз на углу, где находится угол Ленинского и Московского.
0: То есть на там, этой же стороне,
2: да,
0: не надо никуда переходить.
2: Никуда,
0: да,
2: переходить не нужно, вы выходите из выхода номер 6. У нас на Яндекс.Картах, кстати, есть даже видео. Я там рассказываю на этом видео, что вот выход номер 6, выходите, и сразу мы вот здесь находимся слева. Большие витринные окна, вывеска яблочная, можно издалека ее увидеть, даже же ночью, если вы едете по Московскому проспекту, с противоположной стороны видно, как ярко светится у нас вывеска. Вот, поэтому приходите на открытие 15, 16 и 17 числа.
0: Это вот эти выходные.
2: Это будет, да, в эти выходные, 15 мы делаем официальное открытие. У нас будет праздничная программа.
0: То есть перекрытие Московского проспекта.
2: Ну, пока не разрешают.
0: Салют.
2: Ну, почти парад небольшой мы устроим, да. В общем, что интересного будет в этот день? В этот день у нас будет угощение. Мы заказали кейтеринг. Будем угощать гостей икрой, игристым. То есть можно будет взять бокальчик игристого, закусить каким-то...
0: Ну, сейчас халявщиков не слушать, отключить.
2: Ничего, ничего. Пусть приходят, познакомимся. Можно будет лично пообщаться со мной. Я буду там все три дня. Очень многим нравится прийти, послушать вообще процесс, как это все происходило. Можно пообщаться. Мы все там будем, всей командой, поэтому можно будет задать абсолютно
1: Некрасова
2: любой вопрос.
1: Некрасова в этот день выходной.
2: Некрасова в этот день почти, да, работать не будет. Значит, что у нас из интересного? Мы придумали такую акцию. Мы клеим защитное стекло бесплатно, если вы оставляете отзыв о нас на Яндекс.Картах или на 2GIS, или на Google картах. Мы наклеим вам защитное стекло.
0: Ну такое, дешевенькое, хреновенькое.
2: Хорошее стекло.
0: Ну я просто от лица потенциальных спросил.
2: Да, нет, ни в коем случае.
1: Какой отзыв,
2: такое стекло. Если отзыв хороший, да. Но на самом деле акция уже проходит. Она проходит сейчас для местных жителей. Мы запустили ВК-таргетинг по местным жителям, которые приходят по этой акции, чтобы познакомиться с нами. Но самое важное — это познакомиться с нашими потенциальными клиентами. Вы можете ничего не покупать, можете прийти, просто подружиться с нами, посмотреть, насколько у нас классно, насколько хорошая атмосфера, насколько цены соответствуют реальности, и что они ни в коем случае не высокие, не выше, чем у конкурентов. Поэтому приходите и наслаждайтесь.
0: А можно говорить, что вы опасаетесь клиентов, сильно продвинутых в этой операционной системе? Ну, потому что им особо нечего предложить. Если приходит какой-нибудь человек, не особо продвинутый, говорит, вот у меня там пропало приложение Сбербанк, например, и вы при помощи там магии ставите его обратно. А уже вот такой человек продвинутый, говорит, я лучше в чат GPT мне все расскажет.
1: Это, наоборот, одни из лучших клиентов, кто знает, что он хочет, он просто тебе звонит, говорит, здравствуйте, мне нужен MacBook, такой-то оперативки, такой-то диск, привезите.
0: Нет, это про устройство, а услуги, да, наверное, таким людям особо там...
1: Сервис, например, он все вряд ли сможет сделать. Очень-то много нюансов, вот только что пару дней назад был клиент, по-моему, даже к Мише приходил, который сам пытался MacBook починить, да?
2: Да, у нас такие есть кулибины. Приходит клиент, говорит,
1: Это частая история. Я
2: поменял батарею на MacBook, я говорю, сами. Он говорит, а что там менять? Говорит, я там отвертки в комплект сам взял, поменял. Но, говорит, у меня теперь вентиляторы сами срабатывают. Я говорю, слушайте, ну здесь же есть огромное количество нюансов. Он мне передает ноутбук, я говорю, так у вас болты вкрученные. Неправильно. Да, там дело в том, что у MacBook Air на старом ноутбуке, вспомните, у них было сужение, да, такое, там нужно запоминать, какой болтик, откуда вы выкручивали. Когда мастер, допустим, если занимается разбором этого всего, он знает, как у него лежал изначально ноутбук по геометрии, да, у него расчерчено поле здесь. Здесь магнитные дощечки, куда эти болтики кладутся, и они остаются на своих местах. То есть не будет такого, что вы там смахнете или чихнете, оно все разлетится. Каждый болтик кладется на свое место, раскрывается, удаляется лишняя пыль, потому что если пыль из вентилятора попадет, допустим, там, в части материнской платы, она может привести какой-то дефект в этом месте. То есть человек сам поменял батарею, ну, естественно...
0: Он говорит, не работает.
2: Да, он говорит, не работает, ничего. Я говорю, слушайте, ну, тут есть много нюансов, которые вы не учли. Начинаю ему рассказывать, он говорит, ой-ой-ой, надо было к вам идти. А сколько у вас стоит? Я говорю, ну, вот столько. Он говорит, ну, по идее, говорит, это было бы дешевле, чем я сейчас буду возвращать этот старый аккумулятор, искать где-то новый. Говорит, то есть скупой платит дважды, действительно, потому что ремонтировать такую технику мы не рекомендуем.
0: А что бы вы сказали уж прямо на фоне вот этого рассказа душераздирающего, что не следует покупать из самостоятельно из запчастей?
2: Во-первых, вообще запчасти не стоит покупать самостоятельно, потому что у нас сейчас нету рынка хороших, качественных, оригинальных запчастей для Apple, потому что Apple ушли из России. То, что заказываем мы заказываем либо из-за границы, зная, да, поставщиков за границей, либо мы это снимаем с айфонов-доноров, которые мы специально приобретаем для того, чтобы их разобрать, для того, чтобы их продать по запчастям. У людей людей, там ломаются дисплеи, разбиваются. Оригинальный дисплей, да, он дорого стоит, но он будет выполнять весь функционал, который у вас есть. Это вот, всякие найтшифты, трутоны.
0: Ну, вот, а вы его и умеете прописать, да?
2: Конечно.
0: Он же там еще тоже
1: это,
0: хитро.
1: Это как раз и нюанс есть, что вот, например, тоже даже батарейка на айфоне, вроде бы, если даже человек такой, ну что, я расклею сейчас телефон, поменяю батарейку, все заработает. А есть маленький нюанс в виде того, что нужно, например, микросхему миллиметр на миллиметр снять со старой батарейки, перепаять ее на новую, чтобы она виделась, собственно,
0: ну, это как, работа... как штатная, да?
1: Да, это уже работа мастера под микроскопом, которая, соответственно, не очень-то простая и портит очень зрение.
2: Да,
1: хорошо. Поэтому это такой немаловажный нюанс, это тоже нужно учитывать. Ну, как бы да, лучше, наверное, не стоит влазить в такие штуки. Я сам на это несколько раз попадался, работая уже непосредственно в Яблочной. Что-то у нас там какая-то была история, что я что-то решил просто открыть, то ли продуть пыль, что-то на макбуке, и порвал просто шлейф, который был от батарейки. Пришлось мне за свой счет, значит, уже через нашего мастера ремонтировать клиентовый ноутбук.
2: Да, там не
0: давайте, можешь... слушайте, вернемся в новый магазин. Вот опять мы видим видео. Вот цветовая гамма как-то подбиралась специально?
1: Ну, у нас есть, грубо говоря, три стандартных наших цвета фирменных. Черный, зеленый, белый. Мы стараемся их использовать во всех там наших мерчевых продуктах.
0: Слушайте, и... а вы, Алексей, вы где-то читали где-то вот, книги, посвященные вот этому промоушену, визуальному ряду и так далее?
1: Нет, или я опираюсь, ну, если касаемо Яблочной, я опираюсь просто на отзывы от людей. То есть помимо наших сотрудников, там любой какой-то дизайн скидываю на согласование, плюс мы что-то вместе делаем, плюс насмотренность, куча есть разных сайтов, где можно просто вдохновиться, посмотреть.
2: Алексей умалчивает, что он немного дизайнер все-таки, он немного фотограф
0: по образованию,
2: и дизайнер. Нет. Это, наверное, по профилю даже. Не...
1: Как это?
2: По жизни.
1: По жизни, да.
0: Слушайте, ну не секрет ведь, если можно все покрасить в черный, тоже как бы красиво, стильно, да, но люди будут думать, куда он попал, или в белое, думаешь, что в больнице.
1: А мне их не спорят. Но я имею в виду, что как бы, если ты какую-то вещь делаешь, ты видишь от людей фидбэк, что они, например, нравятся. Потому что было такое пару моментов, я помню, делал какой-то дизайн пакетов, и вот, значит, наши друзья-знакомые приходили, говорили, что что-то не очень. То ли что-то был размер неудобный, то ли это. Я говорю, окей, мы в следующей итерации поменяли это. Поменяли габариты, поменяли дизайн, стало удобнее, пошел, соответственно, отклик. А бывает наоборот. Ты какую-то вещь делаешь, и соответственно, человек приходит и говорит, ничего себе, как это интересно сделано, такого раньше не делал. Например, сейчас, Миша, может быть, даже не знает, у нас в производстве есть интересная штука, может быть, кстати, вам, Александр, будет полезно. Значит, мы думали, как сделать табличку гостевой Wi-Fi, чтобы человек пришел, навел QR-код, у нас постоянно спрашивают пароль, чтобы пароль не вводить, ты наводишь на QR-код камеры, и у тебя автоматически подключается к Wi-Fi. И вот, значит, листая сайт, вдохновляясь, я тут увидел куб, значит, можно сделать такой куб деревянный, размером там условно 10 на 10 сантиметров.
0: Ну, как кубик Рубик.
1: Да. И на каждой грани которого будет QR-код, отсылающий куда-либо. Пока человек сидит, например, на диванчике, смотрит там журнал или листает, вот у него он пришел к нам в магазин, захотел подключиться к Wi-Fi. Он раз, одну грань. Нажал, QR-код его перевел, подключился к Wi-Fi. Переворачивает, там написано страничка там на Яндексе. Он раз такой посмотрел, перевернул другую грань. Там, например, наш сайт. И вот таким образом, соответственно, вроде бы обычная база, ну, такой ничего сверхъестественного, но такая вещь не часто встречающаяся где-то. Это такие вот штуки, которые наполняют наш магазин.
0: А принудительно не пробовали? Человек заходит, попадает в мощное магнитное поле, у него все там отключается.
1: Например, на вот части видео мы видим вот вывеска у нас Hello, знаете, вот узнаете немножко ее, нет?
0: По-моему, это приветственный экран все при верно, загрузке верно. Нового iOS, ну, любого
1: именно
0: нового
1: так.
0: устройства, да?
1: Да. Вот эта надпись сделана из неона в нашем зеленом фирменном цвете, соответственно, встречает гостей. И вот, опять же, там одна из таких незаметных мелочей, которая работает. Если человек просто мимо магазина проходит, он из окна косвенно видит эту надпись всегда, потому что находится на уровне глаз.
0: То есть, типа, привет.
1: Проходя мимо, он всегда это видит. Как бы такая незаметная вещь, которая работает постоянно.
0: Слушайте, как всегда, времени мало. Давайте пробежимся по ассортименту. Что у вас там представлено?
2: Вообще, я хотел добавить, что мы, в принципе, как и любая уважающая себя компания, у нас есть дизайн-код определенный, с определенными цветовой палитрой, с определенной. И сейчас у нас производится наш даже брендбук. У нас будет упакован брендбук полноценный, где будет, можно будет ознакомиться, посмотреть. То есть мы, как компания с таким большим многолетним стажем, уже приходим к таким серьезным вещам.
0: Слушайте, ну вот это и интересно. То есть как принимается решение? Потому что что, приняв решение о цветовой гамме, надо его придерживаться там годами.
2: Да.
0: И тут важно, что же не ошибиться, правильно?
2: Ну, здесь, опять же, основываясь на многолетнем опыте.
0: А, окей, что
1: как
0: у вас...
1: Как раз вы сказали про собрание. Вот как раз сегодня у нас будет собрание нашего коллектива в преддверии открытия нового магазина. Там вот у нас будет одна очень...
0: Вот у вас это Стив Джобс прямо? Да, да. Это ростовая фигура?
2: Да. Нет, это живой.
1: Посвященная, в частности, открытию. И там будет один момент интересный, к которому мы уже идем пару лет. Мы это вот упоминали уже несколько выпусков назад. И вот все это продолжается. У нас наконец-то в мае должен запуститься сайт. И, наверное, может быть, мы сделаем часть программы даже какую-то отдельно, потому что там тоже очень много вот таких вот мелочей, как мы выше рассказали, которые скрытые такие от глаз, но они рабочие. И, наконец-то, у нас будет полноценный новый сайт, красивый, современный, с кучей всяких прикольных штук, и который будет работать уже и со второй точкой тоже, то есть ассортимент можно будет смотреть и там, заказ делать и там, все это в одном месте оформлять с доставкой, с онлайн-оплатой, с кредитами, совсем. Очень ждем, сами очень ждем.
0: Да, ясно. По поводу ассортимента все же, что у вас там представлено?
2: Сейчас представлено в целом все то же самое, что и на Некрасова. Если посмотреть, прийти, пощупать, потрогать, это большое количество акустики, это большое количество наушников, опять же, чехлов для последних моделей iPhone 17 Pro, 17 Pro Max. Целый стенд посвящен Sony PlayStation. Мы делаем сейчас большой упор на PlayStation, потому что у нас среди клиентов много любителей. У нас есть игры, у нас есть геймпады дополнительные, то есть можно взять второй, третий, четвертый геймпад, можно купить любую игру на диске, если у вас PlayStation с диском, док-станции, можно купить отдельно CD-дисковод, если у вас PlayStation Digital версии без дисковода, можно ее докупить.
1: Но опять же, это почему произошло? Sony ушла из России. Они заблокировали возможность покупать игры в России, и так получилось, что люди, наши покупатели, собственно, пользователи, начали просто активнее к нам приходить, и в частности, поэтому мы стали это направление расширять. И так во многих вещах, то есть мы просто стараемся выполнить запрос покупателя. Он приходит, если мы видим массовый какой-то запрос, мы это направление начинаем расширять и внедряем, соответственно, непосредственно в компанию.
0: Но все равно, наверное, в основе лежит именно яблочная
2: конечно.
0: Техника.
2: Конечно.
0: iPhone, MacBook, что там, наушники, наверное, да. Часы.
2: Вот конечно, такие... всегда в наличии. Вот то, что вы можете всегда прийти купить, 100%, это iPhone, это AirPods, да, вот сейчас беспроводные вышли AirPods 4, AirPods Pro 3, это всегда есть в наличии, это базовая вещь. Это самая, наверное, популярная сейчас к покупке вещь. Apple Watch, iPad, MacBook. Есть какие-то устройства, которые делаются только под заказ, возятся под заказ, да, допустим, это какие-то кастомные модели ноутбуков, iMac, вот сейчас очень мало можно найти, где в наличии iMac, даже к нам придя купить iMac, вы вряд ли купите все возможные
1: да
2: модели.
1: Даже мы искали, сколько?
2: Даже мы сейчас, да, покупали
1: на
2: рабочий
1: локацию,
2: iMac,
1: да.
2: Заказывали из Эмиратов, ждали 2 дня, 3 дня, там 4, с ними сейчас не так просто.
0: То есть, это как раз вот ирано-американский конфликт даже приостановился, да, то есть они тоже помогали там в поисках, где там кто-то в России просит.
1: Проблема, наверное, с провозом габаритного товара, я думаю, с этим связано.
0: Слушайте, а заказать кастомный ноутбук, что обычно просят? Много оперативки? Что?
2: Иногда большие жесткие диски просят, иногда больше оперативки, иногда, ну, зачастую, да, это больше оперативной памяти.
0: Ну, это основные два параметра,
2: да.
0: Наверное, да?
2: Как правило, это просят... видеоредакторы, многие киношники, кто монтирует видео на непосредственно на MacBook, это очень удобно, да, это когда ты пользуешься программным обеспечением на MacBook, это происходит очень быстро, очень плавно, очень красиво, учитывая то, что последние операционные системы, они выстроили все таким образом, что можно сейчас расположить, да, несколько сразу на одном экране, несколько изображений. Люди пользуются этим, и людям нужно много оперативки.
1: Ну, ты сейчас сказал про кастом, а я сейчас, наоборот, хочу в другой конец уйти. Сейчас мы с вами 2 эфира назад обсуждали MacBook Neo, такой вышел у Apple, и вот сейчас как раз на них цена опустилась, стабилизировалась, и...
2: Как вы думаете, сколько стоит MacBook? Полноценный MacBook?
1: 26-го года.
2: Вот в 26-м году вышел MacBook новый, он сейчас вот...
0: Ну, прям... они все разные, во-первых.
2: MacBook Neo, вот этот вот, MacBook Neo, Neo, да, вот этот новый MacBook, который разноцветный. То есть люди сейчас приходят, говорят, да не может быть, что это за цена такая? Вот подсказочка вам такая. Как вы думаете, сколько он может стоить?
0: Ну, 1100.
2: 58 тысяч рублей он стоит.
0: Серьезно?
2: 58 тысяч за полноценный
1: даже,
2: компьютер.
1: По-моему, 50... две, что ли.
2: А, да? То у меня уже не актуальная, значит, информация.
0: Ну, люди, наверное, будут думать, не, ну это слабая какая-то фигня.
2: Нет, да, это полноценный MacBook, который вот люди приходят и говорят, мне нужно просто пользоваться офисными программами Microsoft Office, Word, Excel. Я пользуюсь, сижу в интернете, листаю там интернет, пользуюсь социальными сетями и мессенджерами. Что мне нужно? Но я хочу пользоваться этим всем одновременно. Мы говорим, пожалуйста, вот решение. Оно стоит дешевле, чем самый дешевый iPhone. Сейчас самый дешевый iPhone в линейке 17 стоит дороже, чем MacBook Neo. То есть это вообще, я не понимаю, как это можно было такую вещь придумать, потому что маркетинг...
1: Как многие компании не понимают, как они так смогли.
2: Да, многие компании говорят, сейчас невозможно купить ноутбук за такие деньги другого производителя.
0: И у вас они есть.
2: Они у нас есть в наличии, все цвета, они еще вышли в интересных цветах. У них есть цвета, которые называются blush, это дословно переводится как румяный, ну типа розовый. Цитрон. Лимонный. Цитрон, да, он называется.
0: Желтый?
2: Да. Лимонный. Ну, такой, лимонный, да. И голубой тоже как-то интересно называется, я уже не помню.
0: А что у них там, что у них с памятью, с диском?
2: У них идет стандартно 256 гигабайт SSD. Стандартно сейчас меньше, наверное, нет устройств, чем на 256. У них идет, единственное, у них процессор идет, что многих отпугивает, A16 Pro. Такой же, как на, ой, A18 Pro, да?
0: Как на айфоне, да, получается, на прошках?
1: По-моему, 18.
2: А, 18 Pro такой же, как на айфоне 16 Pro. Ага. Но с учетом всего, совокупности всего железа, его производительность больше, чем на MacBook Air с процессором M1. То есть было сравнение A18 Pro.
1: Air M1 выпускался вот до сегодняшнего, ну, словно, до момента, пока MacBook Neo не вышел. То есть это, в принципе, устройство, которое по мощности, ну, на сегодняшних реалиях еще... В целом ок.
2: Да, оно отлично. И сейчас приходят люди, говорят, наконец-то мы можем позволить купить ребенку ноутбук, купить ноутбук домой, чтобы стоял. То есть цена действительно, она, ну сколько это, $500, да, 600 долларов получается. $600 он стоит. Это очень, очень бюджетно, я вам скажу.
0: Ну, есть множество, по-моему, за такие деньги всяких разных... А я не знаю, честно говоря, кто сейчас у нас вообще какой-нибудь...
2: Вот и вопрос.
0: Huawei какой-нибудь.
1: Ну, скорее всего, он будет как минимум из пластика сделан. Скорее всего, он будет не такой тонкий. Скорее всего, в нем будут внутри вентиляторы, что немаловажно. То есть здесь отсутствие шума в MacBook Neo. Нет вентиляторов. Нет, не в Air-ах текущих.
0: Жидкостное охлаждение.
1: Не жидкостной, просто про сам процессор не нагревается таких температур, чтобы ему требовалось внутреннее охлаждение.
2: Но силиконовые процессоры, они в принципе, у них работа выстроена так, что они не нагреваются, они не требуют дополнительного охлаждения, в отличие от предыдущих интеловских процессоров i5 и i7, которые требовали постоянно вентиляторов. Если видели сейчас игровые компьютеры, как делают, там 150 вентиляторов, да, вот так, да, вот, да, к одного, да, этого маленького процессора, они остужают его, аж дует он во все стороны. Как это, как в автомобилях стоят вентиляторы. Поэтому, действительно, это новинка, которая просто поразила. Я, честно, даже не ожидал. И люди пока еще не понимают. Говорю, у нас клиенты приходят.
1: Мало, да.
2: Да как это так? Не может быть ноутбук столько стоить. Дешевле, чем iPhone. Я говорю, ну вот так. То есть нету сенсорного экрана, понятное дело.
1: Даже iPhone 17 обычный. Текущий, 60, стоит дороже.
2: 68, да.
0: А что же вы не приклеите денег-то? Где у вас жилка бизнесменская?
2: Конкуренция. Существует здравая конкуренция. Она, слава богу, не такая страшная, как где-то там в Москве.
1: Но существует и нездравая совсем. От слова совсем.
2: Ну, есть, да, ребята, которые приезжают. Очень много появилось вот сейчас на Авито вот этих ребят, которые приезжают, привозят технику одну, съездили отдохнуть в Таиланд, привезли с собой ноутбук. Выкладывают его на Авито, чтобы заработать 2000 рублей. И клиенты приходят, говорят, я видел на Авито на 5 тысяч дешевле, чем у вас. Я говорю, слушайте, ну хорошо, купите там. Они покупают этот ноутбук, он там через какое-то время ломается, по гарантии бежать непонятно куда. Купить за такие деньги уже, естественно, нигде нельзя его. Ну, то есть, я...
0: То есть так себе покупка.
2: Так себе покупка, так себе история. И мы всегда призываем продавцов, ну, не надо устраивать какой-то жесткий демпинг. Вы посмотрите цены у интернет-магазинов, посмотрите, сделайте чуть-чуть пониже. Да, там понятно, что вы частный продавец, зачем вы... ломите цену. Для чего это все? У вас перевозка обошлась дороже, чем вы его продаете.
0: Слушайте, время наше уже практически, да? У меня вот еще вопрос. А вот вы, Михаил, как основатель, автор идеи, и вот все это строили по кирпичику. Вы планируете наградить Алексея орденом яблочной первой степени в связи с открытием?
2: За заслуги.
0: Да?
2: Конечно, конечно. С Алексеем мы уже больше 11 лет вместе. Это почти столько же, сколько я со своей женой. Со своей женой мы расставались, а с Алексеем не расставались на время. Поэтому...
1: Так и время мы больше.
2: И время мы вместе больше проводим, чем с женой.
1: Знаете, какое испытание отношений между сотрудниками нашими, которые время проводят вместе больше, чем со своими семьями, детьми.
0: То есть дружная компания.
2: Да.
0: Ну что, давайте, наверное, и завершим. Всех давайте, приглашайте.
2: Приглашаем всех, всех, кто нас сейчас слышит, и передавайте всем своим друзьям, что 15 мая мы ждем всех по адресу Московский проспект, дом 189. Никто не останется без угощения, никто не останется без внимания. Приходите, у нас будет розыгрыш призов, подарков, можно будет купить с огромными скидками все, что вы хотите. То есть, если вы планировали в ближайшее время покупку совершить, совершайте ее в эти выходные на Московском 189. Мы надарим вам кучу подарков, сертификатов подарочных, защитных стекол.
1: Не обязательно что-то покупать, можете приходить.
2: Можете просто прийти пообщаться,
1: познакомиться.
0: Да. То есть не будет потом на выходе, ты еще ничего не купил.
2: Ни в коем случае.
0: Отдай обратно воздушный шарик.
2: Мы это делаем для того, чтобы это устроить праздник, устроить какой-то досуг. Приводите детей, приходите послушать какую-то музыку, пообщаться с нами. Это классное мероприятие, которое мы проводим и на наше десятилетие. Вот сейчас, получается, мы два раза за год проводим это мероприятие.
1: Дай Бог, чтобы проводили ежегодно.
2: Будем рады всем. И вы, Александр, приходите.
0: Будем стараться по мере сил и возможностей. Ну что, спасибо вам большое, что пришли. Верим в вашу удачу, что все будет по бизнесу идти как задумано. Спасибо и успехов. Алексей Мхаян, Михаил Петров, компания Яблочная РФ, практически из нового магазина на Моторадио. Спасибо вам, счастливо, до свидания.
2: Всего доброго.
0: Всего доброго.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: ты с ума сошла?
1: Да первые лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
8: Моторадио. We will rock you.

0: Приветствую всех еще раз в нашей эфирной студии. С удовольствием представляю гостей эфира, который у нас сегодня будет посвящен открытию, официальному открытию мотосезона. В эфирной студии у нас представитель комитета по физкультуре и спорту правительства нашего города, замечательный Александр Мелькоманович. Александр, здравствуйте, добрый день.
1: Александр, здравствуйте.
0: Так, вас слышу. Представитель МВД, полиция, мотобат наш, офицер милиции, полиция Денис Дворнов. Здравствуйте, Денис, добрый день.
2: Приветствую всех.
0: Ничего, неправильно сказал? Да, извините. И известнейший, ну, можно сказать, Ричи Блэкмор Российской Федерации.
2: Ух ты, да, дожил.
0: Михаил Семенов, он же Миха Семенов, группа «Декабрь», лидер коллектива. Миш, приветствуем.
2: Добрый день, друзья.
0: Итак, начнем с главного. Что, где, когда? Что открытие общегородское, где и когда? Прошу вас, Александр.
1: Да, спасибо, Александр. Очень радостно у вас тут уже в который раз быть в гостях. По традиции хочется всех пригласить на открытие городское мотосезона 16 мая. С 10 утра площадка будет работать. Уже всех ждем на парковке у прилегающих к стадиону «Зенит-Арена» со стороны станции метро «Зенит». Вот, будем делать все по отработанной схеме с нашей любимой группой «Декабрь», другими музыкантами. Сдачи комплекса физкультурного «Готов к труду обороне», выполнением упражнений на мотоциклах мото-ГТО, ну и другими различными занятиями.
2: Радостями.
0: Ну, то есть, в общем, все как всегда, и в этом смысле есть стабильность определенная, правильно я понимаю?
1: Конечно, мы стремимся, чтобы вот этот праздник стал... Как я уже надеюсь, он стал уже практически традиционным.
0: Принудительно традиционно. Это я сейчас от лица тех, кто жалеет, что с Дворцовой перестали мы ездить. Но с другой стороны, если говорить об альтернативах, опять же, кому как. Мне кажется, площадка отличная. В том смысле, что большая парковка, вот есть где развернуться и где запарковаться и так далее. Но с другой стороны, открытость всем ветрам. И вот это несколько так иногда портит настроение. Строение чуть-чуть. Ну, а что делать? Что, кстати, делает правительство города, Александр Беглов и прочие ваши замечательные сотрудники, и вы сами, как чиновники? Что вы предпринимаете, чтобы была хорошая погода?
1: Ну, мы очень надеемся, конечно, мы на хорошую погоду. Практика показывает, что от этого напрямую зависит.
0: Что толку никакого от ваших забот, показывает практика.
1: Нет, ну, когда хорошая погода была, все время... Большое количество мотолюбителей приезжало, и просто тех, кому интересно мотосообщество, приходите,
0: да,
1: посмотреть.
0: Но у нас идет видеотрансляция на нашей странице, и зрители могут увидеть гигантскую собаку Баскервилли белого цвета, которая
2: это
0: лежит на столе.
2: Охрана.
0: Это принес музыкант, да, Михаил Семенов и вот этот волкодав. Господи, слава богу, тихо лежит. Друзья мои, ну, можно ли говорить, что открытие мотосезона – это в первую очередь проезд, прохват? Вот едут очень многие именно из-за этого, чтобы прокатиться в торжественном марше. Но...
1: Ну, конечно, без мотопрохвата, наверное, сложно представить открытие мотосезона, но мы стремимся к тому, чтобы наравне с мотоколонной люди запомнили еще и культурную часть, и развлекательную программу. Поэтому, собственно...
0: Я-то плавно подвожу к присутствующему здесь инспектору полиции. Денис, что скажете, насколько вообще МВД боится, опасается подобных мотоколонн?
3: Да.
0: От греха подальше, нет?
3: У нас это все отработано, разработано годами. Мы не боимся, не опасаемся. Тут больше, на самом деле, чтобы люди о себе заботились, внимательнее были. У нас и переворачивались в этих колоннах, и падали. Ну, и начинаются эти выскочки, которые вылезают перед колонной. Им надо показать, как они умеют на заднее остановиться. Ну, ничего нового, все нормально и естественно. Если все адекватно это делают, то это все без проблем проходит.
0: Слушайте, ну мы идем по классике. Впереди едет огромный Ford Crown Victoria. Нет, у вас, наверное, нет таких машин.
3: Есть Toyota Camry.
0: Да-да-да. И она с мигалочками всем намекает, что ребятки остальные, сейчас вот дайте, мы сейчас проедем колонной. Так примерно?
3: Не, ну надо понимать, что там город готовится. Мы же все предупреждены к тому, что у нас будет... такое телодвижение в виде большой колонны мототранспорта, и, соответственно, город готовит к этому, инспектора стоят, снимают движение, на перекрестках ограничивают, чтобы это все было максимально безопасно. Просто, ну, мы сами прекрасно понимаем, что тут мы уже с вами общались на эту тему, не можешь победить, возглавь, и проще это организовать, чем они там начнут толпой через пробки пролезать, по встречкам ездить, это никому не надо. Я говорю, ну, наша главная задача, чтобы все оттуда ушли довольны, и чтобы праздник остался праздником, чтобы они на впечатлениях сидели, они в больницах лежали, потом фотографии скидывали, как у них ноги, руки переломаны.
0: Ну, не дай бог, конечно, да. Слушайте, а бывает, что вот вообще без эксцессов проходят? Прямо вот совсем хорошо, и вы прямо друг другу медаль сразу?
3: Слушайте, ну, медали-то нет, конечно, но, как показывает практика, мы делаем, ну, вроде все нормально, все организовано, и последние года все лучше и лучше становится. Я вам даже скажу, что перестали туда пьяные уже люди приезжать.
0: И такое было?
3: Да-да-да, там уже без категории даже люди перестали приезжать, их научили.
0: Александр, вот. Что же вы не следите от комитета?
3: Это было до комитета. Давайте так, это потом...
0: У Миши не спрашиваем, потому что где алкоголь, там рок-н-ролл, там это отдельная история.
3: Нам с комитетом проще согласовать, чем с гражданскими людьми, вот и все.
2: Лучше милицию не перебивать. Вот, кстати, на данном мероприятии, это мероприятие, где алкоголя нет, даже в гримерке.
0: Ну, главное не проверить ведь. Ну,
2: почему? Приходи, проверяй.
0: Сиди, другие функции в нашей радиостанции. Итак, во сколько поедет колонна? Уже понятно?
1: 13 часов.
0: А выстраивается? Ведь у вас там целое правило. Там с флагами какие-то люди в передней как бы части, в первой части и так далее, и так далее. Как это будет все?
1: Не, ну у нас традиционно спереди едут спортивные мотоциклы, спортсмены, чтобы никакое мотоклуб никакой, соответственно, не выставлять вперед. Все у нас равны на городском открытии.
0: Ага, так.
1: Поэтому пришли к решению, что, наверное, должны спортсмены открывать движение колонны.
0: Спортсмены какие? Эндуро? Что там?
1: Не, ну там такие мощные гоночные мотоциклы. Я, честно говоря, не очень разбираюсь.
0: Денис, помогайте. Что у нас?
3: Мы не будем поднимать вопросы Фоме, ладно? Тут недопонимание с двух сторон возникло в позапрошлом году.
0: А вы присутствовали наверняка как мотобат тоже и в прошлом году, и в позапрошлом, вероятно, да?
3: Ты что, где присутствовали?
0: С колоннами с этими.
3: Конечно, ну мы каждый год, это ежегодно, мы открытие, закрытие, все это сопровождаем, обеспечиваем ряд мероприятий, те же Штоль, тот же Балтик Ралли, мы же, ну, присутствуем. Это, я говорю...
0: Подождите, как что ли? Это же далеко от вас. И что? И туда катаетесь?
3: Ну, у нас один гарнизон, вся Ленинградская область, Санкт-Петербург, конечно. Мы же работаем по всей территории.
0: Ну, вы тут в этом смысле как Михаил Семенов, рок-группа.
2: Да, мы тоже.
0: Декабрь тоже работаем по всем регионам.
3: Нет, они по всем регионам. Мы-то только по одному региону, по двум. Санкт-Петербург, Ленинградская область.
0: Давайте, тем не менее. То есть сначала поедут спортсмены, чтобы не обижать никакие мотосообщества, никого не выделять. Правильно?
1: Да, все верно.
0: За ними... кто и как там дальше, и где уже начнется вот такой свободный, беспредельная возможность любому уже?
3: Нигде.
0: Спасибо.
1: Нет, у нас организовано, потом все выстраиваются уже, кто раньше приедет, аккуратно запаркуется, как подскажут, соответственно, волонтеры. И все, потом все поедут один с другим. У нас вроде бы схема отработанная, думаю, Денис не даст соврать.
0: То есть... То есть в 13 часов это старт.

0: этими мечами, копьями колят, то там вообще там такая жесть. Крики такие, больно им всем, ой, всем им тяжело, одетые во все это дело. Ну, я иногда бывал, ну, близко совсем, они снимают клипы, например, в Шуваловском парке периодически, вот этих много, как это называется, вот этих вот...
1: Реконструкторов.
0: Да, ячеек вот этих, объединений этих реконструкторов. И вот есть у нас там, живут на севере города, в районе Парголова, видимо. И это, конечно, прямо, слушайте, и причем больно же, и от того, что тебе больно сделали, ты хочешь, значит, отомстить. То есть у тебя прямо появляется азарт во время сражения.
2: И рыки, наверное.
0: Ой, вообще, мат-перематывает. Так интересно, да.
2: Поэтому все приезжайте, кто хочет это услышать, 1 августа в крепость Орешек. Если не хотите услышать, как проходит фестиваль исторической реконструкции, тогда приезжайте 5 и 6 сентября. Будет день крепости Орешек, посвященный славной военной истории древней твердыни. Конечно, никогда не забуду свое первое впечатление от того момента, когда я зашла вот в этот разрушенный храм, который стоит посредине крепости. И мы как-то уже на наших встречах говорили о том, что есть разные традиции исторические, есть традиции музеификации, есть традиции консервации разрушенных до такой степени архитектурных сооружений. Здесь пошли по традиции консервации, то есть не стали восстанавливать. Вот,
0: и просто остановили разрушение.
2: Остановили разрушение, да, и сделали абсолютно верно, потому что, ну, фантазия наша, она доработает те события, которые происходили, и, возможно, это даже будет полезнее, чем нежели бы храм воссоздали. Это мое мнение. Вот. Ну и 12 сентября, завершая такой весенний, осенний, летний цикл мероприятий, состоится праздник «День перенесения мощей святого Александра Невского в Петербург». Вечером в крепости Орешек пройдет концерт симфонической музыки, посвященный Александру Невскому. Ну и, в общем, можно будет поставить точку. А там уж скоро и навигация закончится, и Орешек попрощается.
0: Да, ну слушай, ну как-то печально, прямо сразу раз и закруглились уже. Ну,
2: да нет, ничего печального. Надо сказать, что та выставка, которая приурочена к 9 мая, и она проходила в крепости Орешек, она отправится в Брестскую крепость-герой. Вот такой своеобразный обмен культурными ценностями, артефактами между двумя крепостями. Хотя они очень разные, но военная история их, кстати говоря, объединяет.
0: Ну, еще и не пойми, какая важнее, потому что в том же Орешке просто события волнительные были, ну, как-то совсем давно, да, если Брест у нас, ну, относительно близкий.
2: Нет, но тут
0: или
2: нет? Все-таки дорога нет? Жизни рядом пролегала. Вот,
0: ну, да, кстати.
2: Не ругайте меня, но я расскажу о свежем материале, который вышел буквально сегодня. Это заплыв «Дорога жизни», который сделали наши моржи Санкт-Петербурга и Ленинградской
0: и вот
2: области.
0: Сейчас?
2: От Кабоны они стартовали ночью в 12 часов ночи 8 мая и финишировали в 12 часов дня 9 мая на пляже у Осиновецкого маяка.
0: Вот сейчас?
2: Вот да. Сейчас. Да. Находились.
0: Господи, как
2: по 10
0: они не
2: боятся. Минут. Ночью по 10 минут они находились в холодной воде. То есть это был эстафетный заплыв.
0: То есть не бесконечно, то есть не все время
2: не бесконечно
0: провели в воде, да?
2: Нет, ну, при температуре 4-5 градусов в воде, наверное, вот как бы полезно находиться 10 минут. Но они рассказывали о том, что, конечно, учитывая то, что это было ночное время, и организм не понимал, что происходит, почему его заставляют ночью лезть в Ладожскую воду, вот, то вот это, в этом была специфика. А так-то они, конечно, привыкли. Они и большие расстояния преодолевали. Одна девушка-пловчиха по 100 километров плавает. Мы как-нибудь про нее обязательно,
0: Господи,
2: напишем и расскажем.
0: Да,
2: да, да. Но когда посмотришь на карту, ну, треть Ладожского озера они проплыли вот этим эстафетным способом. И таким образом тоже привлекли внимание общественности и к традициям моржевания, и посвятили вот этот вот
1: заплыв.
2: Ну, заплыв, да, героический заплыв, ледяной заплыв они его назвали, памяти предков и Дню Победы.
1: Дню Победы. Ну, вообще в нашей газете перед Днем Победы было много публикаций, в том числе в одной из них, называется она «Герои с улицы Победы», рассказывается о вахте памяти. Что это такое? Вахта памяти – это ежегодное всероссийское мероприятие или акция такая, в ходе которой участники поисковых отрядов, значит, занимаются раскопками, отправляются в экспедиции в те места, где проходили боевые действия. И находят останки наших бойцов и

0: После, ну, по возможности их стараются идентифицировать, найти родственников, ну и впоследствии организуется их погребение уже с почестями, с военными. У нас много, скажем так, еще людей, которые без вести пропавшими считаются. И вот одна из таких вахт памяти прошла в Кировском районе, в городе Отрадное. Буквально накануне Дня Победы поступил сигнал о том, что на месте стройки, где планируется строить 3 больших дома, строители обнаружили останки людей и вызвали туда поисковый отряд, стали исследовать. Вообще в Ленинградской области действует закон, по которому прежде чем впервые, если застраивается территория там, где шли боевые действия, то обязательно обследование вот такими поисковыми отрядами проводится. Но здесь случилось так, что на этом месте еще сразу после войны были построены бараки. Их снесли в 2000 году, расселили людей, и вот эта площадка стояла пустующая. И поскольку была застройка, то, собственно говоря, вроде как не стали обследовать. А когда стали рыть, и нашли останки, и вот вызвали поисковый отряд, и вот руководитель этой экспедиции рассказывает, и по его рассказам, собственно говоря, эта публикация составлена, о том, что как они проводят поиски. То есть они сначала снимают вот этот верхний слой, потому что там была все-таки застройка, там был какой-то кирпич, что-то, бараки эти стояли. А потом уже вручную поисковики вот начинают просеивать грунт, находят, кроме останков, они находят какие-то капсулы, каски, и так далее, оружие какое-то старое. Вот. И приводится здесь информация такая, что, конечно, еще работы очень много, и она не завершена, но использовали, очень помогает в той работе, это немецкая аэросъемка, которая 42-го года, потому что как располагались немецкие траншеи. Именно в этом месте были траншеи и стояли укрепрайоны немецкие, и советские воины штурмовали их. Была ожесточенная очень борьба, и так получилось, что несколько раз переходили эта местность в одни из рук в руки, и поэтому получилось так, что именно там люди были не захоронены, это просто именно вот погибшие бойцы. И совершенно на небольшом участке территории уже нашли 50, останки 50 бойцов. Опознать, правда, пока не так много удалось. Всего 3 нашли капсулы, которые там они подписаны. И то в одной только сохранилась на бумажной надпись, то есть фамилия, имя, отчество бойца. Он родом установили, что он из Псковской области. И нашли еще тоже именную флягу, где фамилия Аникин нацарапана, но пока тоже возможно, это какой-то след смогут найти родственников каких-то, допустим, либо потомков, кто, что. И планируется где-то в июне месяце уже погребение в соответствии, положено, так сказать, с воинскими почестями вот этих бойцов. Пока заверяет руководитель этого поискового отряда, что пока они всю территорию не обследуют, конечно, стройка эта приостановлена, и обещают, что всех поднимут, и бойцов, и, соответственно, никто там безымянным, не останется в этом
1: если
0: месте.
1: Если получится, да.
0: В этом месте,
1: это
0: да.
1: Дело непростое такое, да. Окей. Что еще у нас, Ольга?
2: Следующая публикация называется «О непобедимости человеческого духа». Тоже в тему Великой Отечественной войны, в тему блокады Ленинграда. Из В Российской национальной библиотеке приходят новости о том, что стартовал цифровой проект «Блокадный кабинет». Почему кабинет? Потому что рабочее место историка – это кабинет, говорят Российской национальной библиотеке, я с ними полностью согласна. Здесь представлена уникальная ленинградская коллекция. Публичная библиотека собирала любую печатную продукцию, выходившую в блокадном городе, а также собирала письма с фронта в библиотеку. Наверное, в этом было что-то сакральное, писать в библиотеку с фронтом, то есть тут приводятся цитаты такие умильные абсолютно. Вот. И сообщается, что ни в одном другом хранилище страны или мира ничего подобного нет. А в таких вот письмах, публикациях отражена жизнь осажденного города. Я хочу сказать, что есть специалисты именно по прессе блокадного периода, они делятся уникальными фактами, в том числе и на страницах нашего издания. И подробности можно прочитать в этой публикации.
1: Но все-таки книги тогда не было ни смартфонов, ни интернета, ни там, кино, телевизоров.
2: Печатное слово.
1: И сплошной эпистолярный жанр сплошной был, да. И если собирали, вообще интересно, я первый раз слышу про такое.
2: Да нет, вы знаете, есть целые сборники архивные именно писем. Писем, таких документов, потому что они наибольшим образом отзываются у нас в сердцах. Если мы откроем сборник документов архивных такой, вот, то мы как будто бы пытаемся ассоциировать со своей семейной историей, как-то теплее становится. То есть не сухие факты, не статистические данные, не политическая история, а вот просто обычные письма.
0: Ну вот мы в прошлом году вышла же книга, которую Санкт-Петербургские ведомости издали, вот она у вас стоит, видимо, вам дарили, называется «Мы помним», к 80-летию Победы, она как раз-таки это письма участников, ну, кто жив, кто, так сказать, передали родственники, и книга рассказывает как раз о тех чувствах, о тех переживаниях людей в годы войны, в блокаде, кто жил.
1: Паузу берем музыкальную, да, берем. Давайте отдышимся и вернемся в студию скоро совсем, да.

0: Вы слушаете Моторадио, напомню, друзья мои, и в эфирной студии у нас наши постоянные гости вторника.
1: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.
0: Итак, продолжим повествование, обзор событий, которые отображены. Правильно я говорю? Нет, неправильно. В общем, публикация, как всегда, самые интересные стараемся выбрать. И слушаем вас, милые дамы, которые представляют газету.
2: Ну, продолжим мы ту же тему, которую и обсуждали в прошлый раз, о том, что наш город благоустраивается и улучшается инфраструктура, строятся дороги. И очередная наша публикация называется «Город наводит мосты». Мы опять расскажем про мосты. Вернемся мы к тому, что мы говорили в прошлый раз, о том, что Смоленский мост, он уже практически готов к тому, что пропускать суда.
0: Господи, где это? Это что за мост?
2: Новый мост строится.
0: Это где это?
2: В Невском районе.
0: Мы люди северные, мы с севера города.
2: Нет, Невский район соединит с центром города. Это, значит, уже поднял свои крылья, мы как-то рассказывали в такой публикации. Вот видите, вы не прочитали, так бы не спрашивали, где он находится. И с 24 в ночь, с 24 на 25 апреля уже протестировали, его подняли и проходили суда. То есть все у него...
0: Ничего ни до кого не упало.
2: Ничего не упало, все, да. Да. Значит, 60 метров между опорами, вот этими между крыльями, то есть могут проходить суда. Но самое интересное, что вот этот мост, когда его уже сдадут в эксплуатацию, он побьет, ну, скажем так, побьет несколько рекордов. В частности, то, что, ну, вот этот такой самый широкий пролет у него вот между крыльями, плюс в центре моста тоже самый высокий он, и часть некоторых суда смогут проходить, даже не дожидаясь того, что поднимется вот эти, ну, разводные части.
0: Подождите, как не ожидают? Части. То есть они плывут
2: настолько
0: на большой скорости.
2: Да.
0: Впишусь, не впишусь?
2: Нет, нет,
0: впишусь,
2: нет.
0: Впишусь, не впишусь?
2: Не впишусь, нет, нет, нет.
0: И
2: позволяет,
0: в последний момент открывает.
2: Нет, позволяет пройти. Настолько вот эта центральная часть, она выше сделана специально, чтобы небольшие суда могли проходить и в другое время, не только ночью. А ночью уже для...
3: круизных лайнеров.
2: Для больших, да.
0: Слушайте, судов. Красивый такой, я тут нашел фотографии. Ну, наверное, такие проекты еще. Ну, прямо, да, ничего.
2: Да. Плюс он планируется шестиполосным. Это будет очень большой мост. Посреди будут проходить трамвайные пути. Значит, в следующем, в 27-м году планируют пустить по нему уже движение. И к 28-му году
0: еще и трамвай.
2: Окончательно закончить полностью всю инфраструктуру с развязками, чтобы уже были полностью возможность заехать, съехать с него. Слушайте, то есть полностью в 28-м году.
0: Дорогое удовольствие?
2: Ну, дорогое, конечно, не дешевое удовольствие. Но вот в нашей публикации рассказывается, что предстоит еще вообще в целом планируют построить 5 переправ через, значит, ну, речные, через водные артерии, скажем так, в ближайшее время. Разводные именно, именно разводные. 40 лет, собственно говоря, не строились, последние 40 лет не строились мосты. Вот Смоленский – это первый, и еще будет 4. Из них 3 будет в городе Санкт-Петербурге, и 1 в Ленинградской области. В том числе рассказывается, что не оставлена эта идея, новый мост разводной сделать между Васильевским островом и Петроградским.
0: Так там и так навалом.
2: Но, тем не менее, значит, вот...
0: Не, ну мы не против Моторадио, не поймите неправильно, мы за.
2: В программе включено это, пока, собственно говоря, рассчитывают, что да, это не будет не ближайший год, но такие перспективы есть, и программа такая существует. В том числе, допустим, ближайшее уже этим летом начнется строительство моста, где скоростная, значит, дорога. Там как-то она там тоже называется.
3: Широкоскоростная диаметр. Ну, АМ, я не знаю, что.
0: Как скажете.
2: Магистраль, видимо. Ну, в общем, да, это уже этим летом начнется, она тоже будет включать мост. И в Ленинградской области планируется строить КАД-2, потому что, ну, не секрет, что КАД, который существует, она уже фактически внутри города проходит. Поэтому планируется строить такое еще одно кольцо больше. И в Кировском районе, в районе, значит, Отрадного, будет еще один мост разводной. И будет вот он именно вот этой вот КАД-2.
0: То есть можно будет по всему городу проехать теперь по кольцевым автодорогам. Везде можно увидеть огромные пароходы, которые проплывают везде.
2: Прямо... Ну, скоро. Это будет да. Не прям совсем завтра, но такие планы есть, и программа существует.
0: А ваш автор написал, когда вот этот Смоленский мост...
2: Да, в 2028 году окончательно.
0: Окончательно. А уже ездить можно будет в следующем?
2: В следующем году, да.
0: Ну, спасибо вам, да. Хорошо.
2: Так что вот...
0: Да.
3: Что а мне посчастливилось дальше, да? Видеть строительство с воды. В прошлом году, когда был Петровский грибной марафон, вы знаете, да, знаменитый Петровский грибной марафон, вот, где грибцы, пловцы на сапах, лодках, каяках и прочих судах преодолевают дистанцию в 68 километров от крепости Орешек до Петропавловской крепости. В лодке сопровождения я проехала, проплыла под всеми 12 мостами. И выбрала самый лучший мост. Тот еще был недостроен, он еще был на этапе
0: какой
3: начала.
0: Какой понравился?
3: Ну, конечно, это Большеохтинский. Конечно, я лелею мечту прийти и там сделать такую фотосессию, выложить в свои соцсети, написать, что вот я в Лондоне.
0: А там какие-то уютные есть какие-то башенки, там, наверное, как-то можно спуститься там или там забраться.
3: Вот, наверное, не нужно спускаться, можно только пофотографироваться на фоне. Вряд ли это безопасно.
0: Можно написать статью интересную.
2: Вообще мосты – это, конечно, сооружения очень интересные. Мне посчастливилось однажды разводить дворцовый мост. Вот прям кнопку нажимать, когда...
3: Что там было, Ирина, расскажите нам.
0: Большая кнопка по размеру?
2: Нет, кнопка не очень большая, но механизмы вот внутри, конечно, побывать там внутри, посмотреть эти механизмы, это, конечно...
0: А он электропривод или на ручном? Может, там специальная бригада?
2: Нет, бригады нет, он электро, конечно, все это современное, и автоматика все это регулирует и контролирует все это. Смотришь, потом мы нажали кнопку, он развел вот эти... как части, да, крылья моста.
0: А вы прямо выглядываете и понимаете, что можно кнопку уже отпустить, что уже свелось?
2: Нет, просто вот нажимаешь кнопку, и он начинает сам потихонечку подниматься.
3: Мне кажется, это хорошая идея для летних романтиков. Всем молодым людям на заметку. Берешь какую-нибудь кнопочку, берешь какую-нибудь очаровательную девушку и говоришь, я развожу мосты. Нажимай.
2: Да. Приехать. К этому
3: тайминг,
2: по времени.
3: Да. Очарованная девушка, поднимающаяся крылья моста.
2: Да, это я нажала, или ты там нажала. Да. Слушайте, это хорошая идея.
0: Все-таки
2: для...
0: у нас, конечно, место мистическое в студии. Вот прямо рождаются идеи такие. Ну, круто, здорово. Думаете, произведет впечатление на девушку?
2: Конечно.
3: Однозначно.
0: И можно сказать, вот дурак-то какой, господи. Какие-то кнопочки нажимают здесь. Пойду я лучше выйду за кого-нибудь из «Газпрома».
2: Нет, я думаю, что романтизм...
3: ушами.
2: Романтизм, да. Никогда не исчезнет он.
3: От романтической темы к прозаической давайте перейдем.
0: Давайте, да.
3: Вот говорят, что садоводство станут комфортнее. Статья с таким названием опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
0: Парадокс прямо в названии уже. Так.
2: Почему же? Мы же говорим о том, что везде...
3: Снова про инфраструктуру, да, садоводческих товариществ. Очень много приводится цифр в километрах, в количествах дорог, которые будут отремонтированы. 111 подъездных дорог к садоводству ждет ремонт вот в этом сезоне. Ну и все цифры, конечно, не буду озвучивать. Мне показалось интересным, что в садоводствах с мая по октябрь будут работать 52 модульные врачебные амбулатории. Это весьма актуально. Садоводство такой экстремальный вид спорта у нас. Поэтому я думаю, что врачебные амбулатории лишним не будут.
0: А основной профиль, наверное, ой, мне не разогнуться, да? Ну, вот как люди обычно
2: скорее всего, да. Нет,
3: есть интересная история про не разогнуться. Когда я была садоводом,
0: то есть приходилось не разгибаться?
3: Конечно, я ползала по этим грядкам, садила эти чудесные альпийские клумбы. Но самое главное на садовом участке что? Туалет.
0: Туалет, да, да, согласен.
3: Его
0: да.
3: строят первым. И вот мы построили этот туалет, ну, не на фасаде, ага. но не по бокам от соседей, а сзади участка. И соседи, которые сзади тоже есть, а в садоводстве соседи есть, только Везде. Сверху их нет. Вот, они пришли и сказали, слушайте, а у нас там как раз стоит беседка, в которой мы подчиваем, в общем, и не хочется нам, чтобы рядом с нами стоял туалет. Я говорю, нет, я вас тоже понимаю, конечно, но я...
0: Такой ужасный триллер у вас.
3: Да, да. Я говорю, ну мы его не будем двигать. Они говорят, а что, если мы его подвинем? Мы, говорит, вас даже научим, как его правильно прятать его этими растительностью, вот такой вот, как она называется, вьющимися, да, какими-то лозами. Да. И даже, говорит, вам подарим в него унитаз, потому что конструкция старомодная уже не применяется со современных садоводческих товариществах. Оставится прямо туда унитаз. И все очень удобно и практично.
0: Давненько не был я в садоводческих.
3: Четыре соседа подбежали к нашему туалету, выкорчевали его из земли и перенесли на противоположную часть участка.
0: То есть там, где они одобрили, как бы, да?
3: Да, где они одобрили, потому что мы сказали, что мы посмотрим, как это будет выглядеть. Четыре соседки, жены, внучки, сестры тех мужчин, атлантов, они прибежали и посадили быстренько виноградные лозы вокруг туалета. Ну и все, и в общем, мы так хорошо с ними подружились.
0: А какую-нибудь яму там вы же выкапывали?
3: Нет, это наверное. Все они сделали, все сделали. Они говорят, мы сейчас вас научим.
0: И быстро?
3: И быстро все сделали, да.
0: Ну, за
3: перенос
0: полдня.
3: Туалета, да нет, какой там час, наверное, все вместе за него. Да, вот так, когда люди объединяются, все становится...
0: То есть, если у кого-то из слушателей эта проблема есть, они могут звонить в редакцию?
3: Конечно,
0: что, да?
3: они могут звонить в редакцию, а мы подскажем, как улучшить инфраструктуру отдельно взятого садового участка.
2: Да, ну, можно будет прочитать заметки, да, ссылки на них будут в комментарии,
0: в описании
2: к нашему сегодняшнему эфиру, поэтому следующая публикация, про которую хочется рассказать, это она рассказывает еще об одном любимом месте не только петербуржцев, но и туристов, гостей нашего региона, это Выборг. И называется публикация «Выбраться в Выборг». Ну, все мы знаем, кто-то доехал, кто-то не доехал. Все мы знаем, что добраться туда можно очень просто. Сесть на «Ласточку», на такой пригородный поезд, и приехать. И вот... Причем погода очень непредсказуемая бывает, да, многие, когда ты планируешь погулять по городу, любоваться природой, попить кофе, оказывается, что пошел резко дождик или там подул ветер, но Выборг – это место, где не бывает плохой погоды, всегда можно найти занятия в любую погоду и пойти в кофейню, очень там много. Иногда здесь приводится такая информация в публикации, что иногда Выборг можно сравнить с Невским проспектом в час пик, что там очень много гостей, и даже жители города 75 тысяч превышает там в несколько раз количество гостей.
0: Но это в летний период, это летом, да.
2: В летний период, да. И можно не только сходить там в ту же библиотеку, но подняться на башню Олафа, посмотреть сверху. И такая вот информация есть, что высота этой башни 49 метров. Это довольно высоко. А если брать от уровня моря, то аж 75 метров. Вот. И ну, туристы отмечают, ну и жители Петербурга отмечают, что самый такой еще один минус – это то, что когда ты едешь в электричке, то не всегда можно найти себе место, чтобы присесть. И стоя ехать, конечно, после того, как ты целый день гулял, это тяжеловато, особенно люди пожилые. Вот. Так вот, в нашей публикации рассказывается, что транспортная компания с 1 мая запустила особую «Ласточку-экспресс». Она ходит два раза в день, значит, из Петербурга в Выборг и обратно. И в чем ее преимущество? Экспресс – это значит, что она без остановок идет от вокзала до Финляндского, до Выборга. По времени это может быть не намного короче, всего 61 минута. Значит, идет этот поезд. Но самое главное, что билеты продаются с местами. То есть, покупая билет, ты уже гарантированно будешь сидеть, отдыхать, наслаждаться видами в окно.
0: А если просто поехать, то...
2: А если просто хотите... Да, ну, на
0: то
2: этой
0: нужно
2: ласточке...
0: брать с собой перцовый баллончик и прыскать на молодежь, которая не встает при появлении пенсионера. Мне кажется, вот так, только так можно.
2: Ну, бывает, что много людей в возрасте едет, все хотят гулять.
3: Тогда самый молодой страдает, получается, правильно? Да. Так делает старуха по кличке Шапокляк.
2: Единственное, отмечается в нашей публикации, что вот именно в этой «Ласточке-экспрессе» нет льгот. То есть, как бы, если вы хотите ехать бесплатно, то в общей электричке на простой, с остановками, на «Ласточке» с остановками. А если вы хотите ехать в комфорте, то, пожалуйста, немножко подороже, где-то на 1/3 билет дороже, но зато сидя.
0: Вот у нас есть большой мотофестиваль, каждое лето в Выборге проходит, и каждый раз организаторы все время говорят про эту «Ласточку», что не надо там мучиться, тащиться на машине там и так далее, хотя я так и делаю, тащусь. А вот что есть вот такая, и в принципе, если час. Это один час, ты высадился прямо около фестиваля, фестиваль проходит на рыночной площади, вот да. этой вот знаменитой, и там недалеко от вокзала пешочком прошел, вот он через чудесный центр города средневековый. Так что да. В общем, присоединяется моторадио к вашему автору вашей статьи. Ну, что у нас еще?
3: У нас мгновение петербургского лета.
2: То есть можно.
0: Почему мгновение?
2: Потому что красоту можно смотреть не только глазами, но и вспоминать, и глазами автора фотографий, ага, которые так. запечатлели эти мгновения.
3: Да. В доме журналиста на Невском 70 открылась фотовыставка «Лето культурной столицы». 12+. Организатор отмечает, что петербургское лето – это особое время года, когда творческая жизнь выплескивается на улицы города. И в парки, и в сады,
0: я бы
3: и на площади.
0: Я бы цензурировал бы. А то, когда на Дворцовой площади заунывно поет «Звезда по имени Солнце», и так это гулко все, ты думаешь, я пришел полюбоваться архитектурой. Зачем мне слушать вот это, сколько можно это нытье? Это я, извините,
3: душа. Нет, я думаю, что это вы набалованные, а вот туристам нравится.
0: Значит, я набалованный.
3: Да, все, я думаю, что вы набалованные.
0: Я понял, в чем дело.
3: И на выставке, которая называется «Лето культурной столицы», в объективе петербургских фотокорреспондентов «Короткое и волшебное лето». Для того, чтобы эту выставку создать, объединились ведущие газеты нашего города.
0: Включая
3: «Санкт-Петербургские ведомости», конечно же. И создали совместный творческий проект «Посвящение Петербургу». Это не первая фотовыставка. Вообще фотовыставки, у них особенное настроение, мне кажется. И на них тоже надо ходить. То есть не только галереи, не только музеи изобразительного искусства, но и вот этот момент, который удалось поймать фотографу, или настроение, или атмосферу. Они чудесные. Но а уж здание дома журналиста на Невском, оно не менее чудесное, чем выставка.
2: Историческое.
0: Ой, ни разу не было внутри.
3: Лифтом.
0: Внутри красиво?
3: Красиво. Приходите на выставку «Мгновение петербургского лета».
2: Нет, ну, на выставку приходите. Там проводятся.
3: Это уникальная возможность побывать в этом здании.
2: А вы знаете, что на выставках и в музее можно попасть и со льготой бесплатно. И такую возможность, такие преференции предоставляет единая карта петербуржца. Об этом и о тех возможностях, которые она дает, рассказывается в нашем материале. Называется он «ЕКП выходит в регионы». Единая карта петербуржца. Ее, значит, ей исполнилось уже 7 лет. Буквально вот 6 мая.
0: А где ее дают?
2: В банках выдают на базе любого. Это несколько банков, которые вы приходите и говорите, я хочу получить карту, единую карту петербуржца.
0: Я петербуржец, в конце концов.
2: Да, я хочу получить. Они говорят, да пожалуйста, так. Сейчас мы вам выдадим. Вас фотографируют, ваши данные все заносят, и вам выдают карту с вашей фотографией.
0: И что
2: по
0: она
2: данной
0: дает?
2: Карте вы
3: она,
2: можете...
3: во-первых, дает льготу. Возможность ходить в городские банки. Бани за 85 рублей. Я ее сделала только из-за этого.
0: Все.
2: Проезд.
0: Сейчас причем... закончим эфир. И
2: тут же побегу, да. Так вот, 2,2 миллиона горожан получили уже такую карту.
0: И все в баню.
2: И не обязательно. Почему? Проезд. Так вот, на проезде тоже можно сэкономить хорошо, именно когда ты едешь по вот этой карте. Эта карта, допустим, дает на ее основе, есть такой как бы подраздел, серебряный возраст. Это тоже дает определенные льготы для людей уже старшего поколения. Например, 55 у женщины, 60 лет у мужчины. И можно оформить электронный сертификат. Также вот по аналогии, как пушкинская карта для детям, да, несовершеннолетним, предоставляется там, определенная сумма для того, чтобы сходить в кино, в музей. Также можно на вот карту петербуржца привязать вот этот электронный сертификат. Один раз его достаточно оформить. И вот сумму 5000 можно пойти. Идешь, рассчитываешься. То есть тебе это будет бесплатно. В определенные, значит, ну, есть определенные площадки, их очень много. Порядка 700 партнеров у единой карты Петербурга.
0: То есть это можно много где пользоваться?
2: Можно,
0: да?
2: Где пользоваться, да, в том числе и федеральные музеи. Uh-huh. Вот. И по этому сертификату. И уже дальше этот электронный сертификат, он раз в год, он будет обновляться автоматически. То есть достаточно один раз заявиться.
0: А можно через госуслуги его получить?
2: Через госуслуги. Я лично оформляла через госуслуги.
0: То есть, чтобы не ходить прямо туда, где у них
2: не
0: там...
2: Не нужно. Это... Через... Вот. Но нужно, чтобы было лучше, чтобы у вас была уже ЕКП, это, то есть в банк нужно обратиться, физическое. Чтобы вам ее оформили, эту единую карту петербуржца, либо в серебряный возраст.
0: Чего только не узнаешь в этот день недели, во вторник.
2: А еще есть детская карта, на ее основе тоже делают, ЕКПшка называется, это для деток. И младшего возраста тоже могут родители оформить, для того, чтобы к ней тоже привязать, допустим, ту же петербургскую, эту пушкинскую карту и так далее.
3: Вот, очень приятные скидки порой случаются с этой картой. Да.
2: И во многих бывает в кафе. В кафе бывает, в музее, в магазинах. То есть, ну, я вам вот назвала, что 700 партнеров.
3: Еще, поскольку эта карта, она с фотографией, то через нее можно пройти идентификацию, если вдруг так случилось, как у одной моей приятельницы, она потеряла все свои карты и не могла их восстановить, то это был единственный идентифицирующий документ. То есть она сильная такая с точки зрения... Вот,
0: юридической.
3: Да, юридической, поэтому...
2: Да, туда можно... Там и различная есть информация, то есть можно в этом приложении банковском, конкретно по этой карте, найти много информации полезной. Там о волонтерах, организациях и так далее, и так далее. То есть к ней закреплено очень много информации по жизни города. И
3: я, наверное, последнее скажу, тоже очень важно, что не обязательно быть петербуржцем, важно чувствовать себя петербуржцем. То есть в банке не просят ни прописки, ни регистрации.
2: Просят.
0: Вот, и интрига наметилась так.
2: Я не знаю. А почему называется, что выходит в регионы, что эту карту, собственно говоря, используют как образец, в том числе к ней привязывают и льготы какие-то по Ленинградской области.
0: Окей. У нас потихонечку время начинается. начинает завершаться.
2: Да, поэтому наш...
0: Давайте смотрим, что там у нас.
2: Итоговый исторический материал сейчас Ольга нам расскажет.
3: Итоговый исторический материал вы найдете в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Их всегда у нас очень, очень много. Так. Один из них, на который хотелось бы обратить внимание читателей, слушателей, называется «Краевед из Тигоды». Здесь речь идет про коллекцию в Тоснинском историко-краеведческом музее, где представлен гербарий медоносных и лекарственных трав. А собирал его уроженец Любанской волости Новгородского уезда, так тогда назывался Тоснинский район Ленинградской области, человек с богатой биографией, в том числе военной, и послужить он успел, и повоевать, и отправленный на Кавказ, комиссованный, он успел там получить образование пчеловода, стал автором нескольких пчеловодческих изобретений.
0: Господи, вы про Лермонтова?
3: Но ни Кавказ ему был не мил, ни любые другие территории. Он вернулся в родные края и бродил по окрестностям с фотоаппаратом, помогал поисковикам. И вот, в частности, есть экспозиция, связанная с его именем. Ну, а все подробности у нас в здании.
0: У вас, я смотрю, в газете много картинок, фотографий, и прямо так цветная печать, вообще замечательно. Почему-то как-то я не обращал внимания, мне казалось, что текст основной здесь. А вот в этом выпуске, прямо, который вы сегодня представляете.
2: Нет, у нас замечательные фотографы, мастера своего дела, и очень интересные выставки организуются именно на основании тех работ, которые фотографы делают именно к нашим публикациям. Поэтому... читайте, любуйтесь нашей газетой.
3: Наслаждайтесь.
2: Наслаждайтесь, да.
0: Так и будем делать. Наверное, на этом будем потихонечку и завершать на сегодня. Я напомню, что в гостях у нас по вторникам газета «Санкт-Петербургские ведомости». И сегодня это были Ирина Аристархова замечательная, Ольга Калюжная замечательная. Ольга, как вам живется как историку? Вы же, наверное, можете как-то, ну, на будущее предугадывать, зная весь исторический вот ход развития,
3: да,
0: человечества.
3: В следующий, да? раз я предлагаю открыть рубрику «Предсказания Ольги Калюжной».
0: Нет, ну мало ли, может, вы цены можете предсказывать, но вы не
3: знаете. Я-то предскажу, сбудется ли, Александр.
0: Ну, тем не менее, за сим разрешите откланяться. Спасибо вам большое. До следующего вторника.
2: Спасибо.
0: Успехов нам всем и удачи. До свидания.
2: До свидания.
1: Санкт-Петербургские ведомости на

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.
4: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: инспекция за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1076 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 69 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека, в том числе 1 ребенок. Ранения получили 74 человека, в том числе 12 детей. По мототранспорту 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 10 человек. 2 человека погибли, в том числе 1 ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: точка Б, прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Точка Б, мотоэвакуатор наш петербургский, замечательный Константин Гимпу, и у нас теперь в вашем лице появляется новый прокат мотоциклов, аренда. Как пришло решение?
2: Как вы добрались вы до жизни такой, нет?
1: Мучительно ли принимали? Какие страхи?
2: Вот мучительно очень верное слово. Первое, что надо сказать, что это мотоциклы моего личного парка, то есть они у меня есть, они у меня были. И первоначальная цель, на самом деле, в прошлом году была парк подсократить, распродать технику и усилить направление перевозок. Потому что есть еще мысли, как масштабироваться, что там докрутить, допилить, доделать. Это требует ресурса. Но, к великому сожалению, когда я там вышел на площадке продавать мотоциклы, то у меня не совпало уровень стоимости на рынке и те ожидания, которые там, я для себя преследовал.
1: Да. То есть вы думали, что это будет, ну, миллион-то уж вся, а тебе дают 400 тысяч, ты начинаешь думать, да нафиг, я вообще не буду продавать, так?
2: Ну, утрированно так, да, но разница там условно с моим пониманием, сколько это стоит там с рынком, когда я понимал, что это там разброс, надо сделать акцент на том, что в прошлом году достаточно сильно просел курс доллара, да, и, соответственно, стоимости мотоциклов поменялись. Там я брал в одно время, сейчас там условно можно было мотоцикл привести под себя, может быть, даже более свежие, там, за совершенно другие деньги. Вот, и когда я понимал, что у меня есть определенные там планы, сколько из продажи этих мотоциклов выручить, чтобы, ну, там, направить на другое направление на перевозки, а у меня это не получается, решил, что, ну, наверное, продавать, там, демпинговать, просто чтобы спихнуть, это не цель, не будем. И возник вопрос, каким образом эти деньги заставить работать, потому что это все-таки деньги. Поэтому посидели, посовещались и решили, что все-таки технику тогда надо заставить работать, и как заставить работать? Ну, заставить работать ее через прокат.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании «Точка Б».
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио. Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Ага. Вот, там дорога,
15: а дальше. Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Вот и Москва представляет. Еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: 的。
1: 9 часов вечера в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: Analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: Моторадио представляет Саундчек.
1: Привет, ребята, вы слушаете радиостанцию Моторадио, и, ну, естественно, в эфирной студии Александр Цыпин. Поздравляю вас со всеми праздниками, которые буквально на днях у нас прошли, еще даже проходят, я бы сказал. Ну, а у нас, согласно расписанию, пусть с некоторым сдвигом, но, тем не менее, еженедельный выпуск программы «Саундчек» на Моторадио. И сегодня мы опять с вами просмотрим вот эту плеяду, я бы сказал, коллективов музыкальных, которые отличились очередными релизами за 7 последних календарных дней. Программа Soundcheck начинает свою работу с голландской группы Atmoran и альбома We Fight Back.

команда из городка, наверное, Доккум и провинция Фрисленд, Нидерланды. Любопытно то, что первая пластинка вышла у них 7 лет назад, в 2019 году, и она была таким маленьким EP. После этого каждый год выходила по одному синглу. И вот, наконец, на этой неделе первый полноформатный альбом у этой тяжелой группы «We Fight Back». Называется пластинка, композиция «Wall Assail», господи, «Massacre». Вот кто их знает, нидерландцев? Что у них за язык такой непонятный? Сегодня целых 4 композиции в формате трэш-металла.

Ну, что любопытного здесь, отметим, что есть и, ну, известный всем любителям подобной музыки огромный веб-сайт, каталог, энциклопедия метал, вот этого самого хэви. Металиум называется она, я имею в виду вот эта энциклопедия, и сайт называется metal-archives.com. Так вот, на этом ресурсе, где мы просматриваем информацию о музыкантах такого формата, вот здесь объясняется, что команда из города Туксон, штат Аризона, городок Феникс, и формат команды Melodic Death Metal. Так вот, они сразу же появились в этом каталоге, несмотря на то, что группа одного альбома, который вышел на этой неделе 2026 года. То бишь, не только у нас программа выходит в эфир, но и администраторы сайта также добавляют по мере поступления группы в свой этот самый каталог. Еще одна композиция под названием Revenger. Да, предыдущая называлась Guardians, альбом назывался Guardians и композиция Legacy. Ну, а это у нас Black Whale Bridges, наверное, правильнее, и композиция Revenger.

Ну, что сказать, на вокале основатель группы Энди Бирсак. Остальных, ну, никого не знаю, как и этого Бирсака. 2006 год, дата основания, Лос-Анджелес, Калифорния. 20 лет группе, между прочим, и вот новый альбом. Ну и еще одна команда этого же примерно направления.

Команда называется The Narrator. Композиция Modern Age Blasphemy. А пластинка называется забавно химически словом фосфор. Вы слушаете Моторадио. Ну, будем считать, что начало задалось. И переходим, как всегда, четвертый трек. У нас тут сегодня пятый. Это блюз.

Мой музыкант из города Торонто, штат Онтарио, Канада, Лайл Мускат. И альбом Blues and Charmin, что в переводе, если верить Гуглу, блюзовый проводник, то бишь человек, который знает, куда идти. Апрельский еще релиз, но совершенно новый, только что появился. Здесь 8 треков внутри, чудесный электроблюз, рекомендуем. Ну и вообще рекомендуем все, что звучит на Моторадио. Отборная музыка на нашей волне. Проходных композиций практически нет, и причем это постоянно расширяющаяся база музыкальная, чему мы несказанно рады. Уходим далее в Hard and Heavy, в наш классический формат радиостанции.

Финская металкор-группа из города Тампери, в котором все мы бывали, не удивлюсь, основана в 2019-м, соответственно, 7 лет коллективу. Новый альбом этой команды также представлен здесь у нас в сегодняшней подборке, композиция «Rerun». Называется «Behind Everness». Ну, не совсем, наверное, любимая лично мной музыка, но форматная, вне всякого сомнения. Далее группа Faithful Fidelity с треком «Trusted Words», то бишь «Правдивые слова». Давайте послушаем.

Еще одна команда с 20-летним стажем. 2006 год. Первая демо-версия. Трек под названием Place 21, место 21, вышел вот в те далекие годы. С тех пор было 5 полноформатных альбомов. В частности, последний полноформатник Emperor of the Week. 2022 год, и вот, наконец, новый, абсолютно новый текущей недели релиз, пластинка Desolation на Моторадио. Группа называется, напомню, Fateful Finality и композиция Trusted Words. Далее у нас «Леди вперед», женский вокал, тяжелый рок-н-ролл от госпожи Мишель. Бирк Бейл, давайте послушаем. Raised on Rock'n'Roll называется композиция.

Проживает девушка в городе Архус, это Дания. Это, кстати, порт большой на Балтийском море или на Северном, на Балтийском, на Северном, конечно, да. Мишель Биргбейл зовут товарища, то бишь нашу товарищницу рок-н-ролльную, и пластинка, которая называется 2026, так незамысловато. Тут 10 композиций, записанных хорошо, для любителей подобной музыки просто находка. Вы слушаете Моторадио, следующая группа Degreed с треком Guiding Light на нашей волне.

Группа Degreed на Моторадио с композицией, я уже представлял, и называется Guiding Light. Ну, отмечу, друзья мои, что на очереди у нас известные имена, и через один трек прямо очень известное имя, прямо премьера-премьера, так что слегка терпим, ждем и обязательно дождемся. А вот и следующий трек, группа Evergrey с композицией Leaving the Emptiness. Это у нас сингл от Napalm Records, известнейшего лейбла, производящего подобную музыкальную продукцию.

шведские прогрессив-металлисты группа Evergrey из Гетеборга с новейшим синглом и музыкой, которая чем-то лично мне напоминает позитивную американскую музыку, ну, что-то вроде Ван Хален. Какая-то вот такая солнечная, прозрачная, очень добрая, на мой личный взгляд. Называется трек, напомню, «Leaving the Emptiness», то бишь «Покидая пустоту», группа Evergrey с новейшим синглом, который вышел на этой неделе и попал, конечно же, в наш трек-лист. Ну а вот и обещанное. The Rolling Stones представили новый трек, который представляет новый альбом, который выйдет неизвестно когда, но говорят, очень скоро. Давайте насладимся. Ребята пожилые, но чудесные совершенно. Послушаем.

конечно, вот так вот слушаешь всю жизнь The Rolling Stones и поражаешься жизнеспособности этого коллектива. 132-летний, не знаю, может быть, 140, Мик Джаггер, сотоварищи, ну, прямо вообще, как 50-60 лет назад. Такие же, по-моему, молодцы. И дай-то бог, вот это стабильность, настоящее такое рок-н-ролльное статус-кво. Да, кстати, пластинка выйдет летом, достаточно скоро, 10 июля на Capitol Records, и будет называться «Иностранные языки», «Foreign Tongues», в смысле языки вот эти вот, которые во рту, а не на которых говорят, ну, по крайней мере, я так понимаю, прямо такое существительное, внятное. Ну, поздравляем нас всех с новым треком от The Rolling Stones. Далее на очереди в трек-листе Эрик Грюнвальд, давайте насладимся и его композицией.

как обычно, в преддверии большого альбома экс-вокалист группы Skid Row Эрик Грюнвалл выпустил видеоклип и, соответственно, сам трек «Praying for a Miracle». Вот мы его и слушаем, то бишь «Молимся о чуде». Грядущий альбом «Bad Bones», «Плохие косточки» выйдет неизвестно когда, надеемся, этим летом. Ну вот, отметили мы и этот коллектив. Нас ждет группа «Чайна», «Тадж Махал», группа «Лорди». И все это прямо сейчас. Давайте с группы «Чайна» и начнем. Опять же, из тьмы веков опять возродившиеся.

Но в чем дело здесь, друзья мои? Напомню, если кто не знает, а такие есть, к сожалению. Швейцарская хэви-команда Melodic Rock, группа China, популярная с конца 80-х. И вот новый трек Bright Lights вышел прямо сейчас. Вы его слушаете в мае текущего 2026 года, как свежий сингл после камбэк-релизов, как пишут они на своем ресурсе. Были такие камбэки Love Someone и Run Out of Love. Ну и вот еще один в эту же примерно копилочку. Итак, Bright Lights на моторадио от группы China. А далее блюзовый музыкант Тадж Махал, лично мной очень любимый, с композицией It's Your Voodoo Working.

0: licking, and I can't get a lick.
1: Чудесный совершенно майский релиз Тадж Махал. Ну, по-правильному, Тадж Махал and Phantom Blues Band. Пластинка называется Time.

Да, 10 композиций внутри этого альбома, этого релиза. Расчудесная пластинка. Прямо вот «Любовь моя» Тадж Махал. Мы идем далее. Группа «Лорди» представила новый сингл.

Ну, тут интереснейшая история. Глупорлорди объединилась со шведским экологическим движением Пантамера. Ну, и вы слышите припеве, и представили метал-версию их знаменитого трека. Вот что говорит мистер Лорди, полный инкогнито до сих пор. Мы с автором решили объединить тему ужасов и экологии. В песне мы сравнили зомби и Франкенштейна с переработкой отходов. Ведь и те, и другие получают все-таки шанс на вторую жизнь. Ну, отметим про себя, что монстры финские в хорошей форме. А далее музыканты менее известные, а некоторые даже вообще совсем.

Трэш-металлисты из Андалузии. Испанская команда Onyric Prison. Тут четыре довольно страшненьких человека. Хотя улыбаются, вот я смотрю на фотографии. Полноформатный альбом первый, до этого были EP-шки. Называется Peregrine, наверное. Mosh Squad. Какой-то отряд. Gatekeeper называется композиция. Ну вот видите, трэш-метал прорывается у нас из начального вот этого, как это правильно сказать, такого огороженного отдельно блока из подобной музыки, все равно вот просачивается в трек-лист передачи.

Ну, это для разрядки. Музыкант по имени The James Hunter Six выпустил, переиздал, вернее, свой же релиз 2016 года, который вышел на этой неделе, и мы с вами слушаем композицию с этого альбома, переделанного, ремастированного под названием Gun She. Ну, такая вот на фоне предыдущих и предыдущих композиций музыка легкая. И, слава богу, она тоже нам, конечно же, нужна.

музыкантка, вокалистка Кэрри Маршалл исполняет песню «I'm just a poor wayfaring stranger», старинную американскую народную песню, известную также как просто «Poor wayfaring stranger». Песня рассказывает, как сообщает нам глобальная сеть, о страннике, который проходит через трудности и страдания земной жизни, но надеется обрести покой и встретиться с близкими на том хотя бы свете, в конце концов. Ну и упоминается также тот факт, что в тексте много религиозных, духовных мотивов и так далее. Одиночество, путь странника, вера, духовное утешение и так далее. И вам всего того же. Да, вот так вот. Однако идем далее по трек-листу сегодняшней передачи группа «Auger».

британский проект, группа Auger, работающий, опять же, как утверждают они сами, на стыке Dark Wave, Gothic Rock, Industrial и Synth Wave. И музыка сравнивается многими обозревателями с поздними Depeche Mode или The Sister of Mercy. Ну, а новый альбом этого коллектива также появился сейчас, на этой неделе. Композиция «Where do we go?» — «Куда же мы уже в конце концов-то идем?» — вопрошают музыканты. Ну, а мы оставляем их с этим вопросом, переходим к следующему музыканту или группе под названием «Dorian Electra».

Композиция называется «Поддельные джинсы», «Фейк Деним». Ну а сама вокалистка, я так понимаю, достаточно отвратительно выглядит. Поет вроде как, ну тоже я бы сказал, тоже плохо. Но чем-то все-таки думаю, ладно, возьму, разбавим немножко альтернативкой наш сегодняшний трек-лист. «Дориан Электро», напомню, «Фейк Деним». Далее совсем развеселая музыка от группы The Lemon Twins.

Ну, Beatles и Beatles прямо. Группа The Lemon Twigs на Моторадио. Тут два брата, Брайан и Майкл Д. Дарио. Это Лонг-Айленд, Нью-Йорк и композиция I Just Can't Get Over Losing You на нашей интернет-волне. А это группа The Devil Wears Nada.

Да, издалека, чувствуется Швеция. Так и есть, шведская группа The Devil Wears Nada, раньше называлась Edisons. Новый сингл у этого коллектива 2026 года текущей недели называется «Слон в комнате», «Elephant in the Room».

А в чем дело здесь, с удовольствием расскажу. В 2000-е годы был такой культовый, ну, для кого-то, итальянский дуэт «Габин», который прославился смесью как раз вот этого нью-джаза, даун-темпа и, ну, в общем, чем-то еще похожим на такую дискотечную музыку. И, честно говоря, в свое время были крайне популярны. Некоторые синглы достигали высоких мест в чартах. Это было давно. И вот один из участников оригинальных того самого проекта, бас-гитарист Массимо, в скобочках Максим Баттини, создал новый проект, который называется, мы его с вами и слушаем, Max from Gabin. И композиция Make Up с этой пластинки, с этого релиза, 2026 год, New Disc, как они про себя говорят, называется многословно пластинка Walking, Moving, Loving, Living на Моторадио. У нас осталось буквально три трека, один из которых завершающий программу.

Вот такой вот есть, оказывается, британско-норвежский блюз-роковый гитарист и вокалист по имени Крисси Мэтьюс. И вот 2026 год на лейбле Roof Records альбом Rock'n'Roll Soldier, который, как сообщается, был записан в формате живого блюз-рока без стерильности студийной записи. Они так хотели. Мэтьюс записывал материал вместе с трио The Vikings почти что в формате live session, то бишь мало дублей, много свободы.

Тут мы видим 10 треков. Трек за номером 8 «Мур-мур» мы с вами и послушали. Далее команда под названием «Insolent» с треком «Here Before», то бишь «Здесь до этого».

Медитативный такой трек от мексиканской группы Insolence. И, ну, отметим лишь, что в конце концов и такая музыка успокаивающая, может быть, без особых таких излишне резких рифов, тоже порой хороша. Ну, а завершит нашу сегодняшнюю передачу композиция под названием «Хей, Луиза». Ну, понятное дело, человек обращается к даме, по всей видимости. И исполняют все это дело такие ребята, вернее, проект «David T. and Friends». Мелодик, рок, софт, американо. Вот такая вот, такая любопытная музыка. Ну, а я прощаюсь с вами, друзья мои, до следующей пятницы. Слушайте хорошую музыку, слушайте радиостанцию «Моторадио». И будет вам, я уверен, хорошее настроение обеспечено. Счастливо всем, до свидания.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.
2: Моторадио. All your favorite hits all the time.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.